0: Волгоград FM.
1: 101.5. Твое время. 4 часа.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь. Твое время.
2: 5 часов.
3: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

поездка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: принципов.
1: Волгоград FM.
2: Твое время. 6 часов.
3: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5.
2: I went deaf on the bitch.

101.5.

0: Твое время.
1: 7 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
5: Информационный конвейер.
1: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колодзина. В эфире новости. В России заявили об увеличении бюджетных мест в вузах, пишет «Высота 102». Всего же в текущем году в учебных заведениях страны предоставят более 600 тысяч бюджетных мест. Больше всего их выделят для инженерно-технических специальностей, здравоохранения, а также педагогики. Отмечается, что по программе среднего профессионального образования мест для бесплатного обучения значительно больше. В вузах страны на бюджетной основе готовы принять 880 тысяч вчерашних школьников. В Госдуме предложили штрафовать работодателей за ложные данные о зарплате в вакансиях, так как это вводит в заблуждение более 60% соискателей. В качестве мер предлагаются штрафы в зависимости от размера завышения или приостановка деятельности на 90 суток. Контроль за соблюдением правил, по мнению депутатов, должны осуществлять трудовые инспекции, а жалобы можно будет подавать через портал госуслуги. Сотрудники отдела МВД России по Городищенскому району в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявили факт неправомерного оборота средств электронных платежей. По подозрению в совершении преступлений задержан 19-летний студент одного из высших учебных заведений города Волгограда. Следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. Междуречье Волги и Ахтуба планируется масштабная стройка, включающая 4-полосную автодорогу, 6 мостовых комплексов, 10 водопропускных труб. На второй этап 3-го пропускного комплекса выделено 14 миллиардов рублей. Конкурс на подрядчика стартовал 27 мая, а завершение работ запланировано через 6 лет. Участок длиной почти в 10 километров свяжет развязки возле поселка Третий Решающий и транспортный узел вблизи Краснослободска. Также продолжается строительство обхода Волгограда, где уже введены в эксплуатацию 2 участка. В рамках проекта появится 7 транспортных развязок, 16 путепроводов и 7 мостов, а также будут уложены 25 водопропускных труб и оборудованы площадки отдыха. В Волгоградской области 432 компании зарегистрировались на цифровой платформе «Мой экспорт», и 85% из них представляют малый и средний бизнес. Платформа «Мой экспорт» запущена в 2020 году в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», предоставляет удобный онлайн-доступ к государственному и бизнес-сервисам для новых экспортеров и опытных участников внешнеэкономической деятельности. Волгоградская область активно интегрирует бизнес в цифровую систему поддержки и экспорта. По данным, на платформе «Мой экспорт» компании региона уже оказано 657 электронных услуг. С вами была Дарья Колодзина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер. Реклама.
6: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Ну что, друзья, всем доброе утро. Желают ведущие утреннего шоу 3-4. Олег Шарапов и Дина Косичкина. Этот понедельник открываем, ну, естественно, чем правильно? С подборкой самых интересных, самых наших любимых, местами даже традиционных, во всех хороших смыслах этого слова, наших рубриках и фишках. Во-первых, конечно, отдельный привет передаем всем тем, ради кого перекрывалась нулевая продольная в очередной раз. В этот раз виновниками торжества, так сказать, стали не бегуны, а, правильно, велосипедисты. Всемирный день велосипедистов отмечали мы 6.06, что в июне, в общем-то, я стала участницей велогонок. Двух почему-то, хотя планировала только одной. Пятая всероссийская велогонка проходила по всей стране, и, соответственно, можно было просто при наличии велосипеда абсолютно бесплатно взять и поучаствовать. Причем, неважно, юные велосипедисты или умудренные опытом, чайник вы, как я, или тот, кто, в общем-то, с велосипедом на ты, постоянно его выкатывает. Ну вот, соответственно, Олег, расскажи-ка мне, пожалуйста, друг мой,
3: да.
2: Как давно ты крутил педальки своего велосипеда?
3: Блин, давно я не крутил.
2: Во времена трехколесного велосипеда, вот этот пушок, конек-горбунок.
3: В какой-то момент я взял в аренду у своего, значит, сына велик.
2: Так.
3: Ну, естественно, мне что-то не
2: это
3: понравилось.
2: Это был последний разок, да, когда велик существовал?
3: Не-не, там такой был большой велик, короче.
2: Ага.
3: Соответственно, это было здорово. Вот, я проехался один, понял, что это очень скучно. Вчера буквально мне пишет мой кентярик.
2: Так.
3: Говорит, я взял в аренду велик, поехали, покатаемся на набережной. Я такой думаю, а что, так можно? То есть, оказывается, есть аренда великов.
2: Да.
3: Вот, ну до и, соответственно, до сих пор есть аренда великов. И есть люди, которые его арендуют, то есть не надо покупать. Оказывается, если ты ездишь не так часто,
2: слушай,
3: то можно...
2: Слушай, с твоим видом можно и отжать в целом.
3: А.
2: Просто выйти на площадку, лайфхак. Да, и все.
3: Да, дело в том, что кентярик, который мне позвонил, он еще больше, значит, имеет вид как раз такого, который в 90-х явно не только велики отжимал.
2: Нет, ну, можно как в американских фильмах.
3: Так.
2: Тычешь ксивой в лицо,
3: ага.
2: И такой, мне надо преследовать преступника.
3: Прикольно.
2: Надо догнать самокатчика.
3: То есть моего...
2: Срочно.
3: Мое вот это удостоверение алкоголика по пятницам, которое у меня, как это, юмористические вот эти, которые...
2: Да. Царь моря, вот этот директор моря. Абсолютно верно. Чтобы ты понимал, я сегодня... Нет, я сегодня нормально, кстати, дошла. Дело в том, что в субботу я случайно поучаствовала в двух велогонках.
3: Случайно поучаствовала?
2: Случайно. Собиралась в одной. Поучаствовала. Стала четвертой. Значит, 7 тысяч метров проехала. Да, давай, вот ты из тех, кто ради вас опять перекрывали.
3: Не-не-не. Нет, я не
2: как мне с ведром переплыть в Красную Слободу?
3: Нет, дело в том, что я на нулевой продольной не был в тот момент, поэтому гоняй.
2: Пожалуйста.
3: Там сколько угодно. Это нулевая продольная, значит, ее перекрывали, потому что это был какой-то заезд.
2: Всемирный день велосипедиста, во-первых.
3: Да. Вот, все.
2: Соответственно, да. Значит, в первой гонке четвертое место. Ну, я такая думаю... Короче, я в себя поверила. Ну, и пока я ждала мужа, который должен был вернуться.
3: Это была прям
2: гонка. Ну, мы прям соревновались. Мне подарили футболку за четвертое место. Первые три места, конечно, медали, грамоты. Мне футболочка досталась.
3: Футболка круче даже, мне кажется.
2: Надеюсь, я в нее влезу. Я, правда, еще не мерила, но тем не менее. Ну, короче, соответственно, я такая, ну, нормально. А там и дети, ну, дети в своих заездах принимали участие, в том числе на беговелах, совсем малышарики. Регистрация была бесплатная. Олег, ты где был? Можно было
3: согласен.
2: Со своим корешем, который отжал у кого-то велосипед, тоже поучаствовать, понимаешь?
3: Прикольно.
2: Отжать велосипед прям там. Там было у кого, там были нарядные велики. А потом была вторая гонка, и туда понаехали ребята из разных вообще городов. Саратов, Ростов, ДНР, Астрахань, Камышин. И там все вот, я тебе потом покажу видео, вот эти все с бритыми ногами, на навороченных великах,
3: шоссерах. Нажми паузу, так, значит, шоссеры, понятно? Бритые ноги для чего?
2: Аэродинамика, Олег!
3: Серьезно?
2: Каждая секунда,
3: даже
2: каждая
3: если ты армянин,
2: доля,
3: все равно
2: каждая
3: надо.
2: Доля секунды дорога, понимаешь?
3: Блин, каждый волосок дорог.
2: Конечно.
3: Блин.
2: Там вот эти шлемы, как у амфибий. Там все дорого. Там я вообще просто боялась смотреть на эти велосипеды.
3: Прикольно. Надо обмазаться специальным гелем, чтобы быть еще более скользким в этом воздухе. Я не знаю, что происходит.
2: Да, там я была, это была гонка с раздельным стартом, там была, наверное, последняя, скорее всего. Но я была единственная на горном велосипеде на фоне их шоссеров, конечно, высокоскоростных.
3: Нет,
2: там
3: прикольно,
2: со всякими
3: прикольно.
2: Педалями контактными.
3: И сейчас есть слушатели, которые нас слушают, такие, реально что это в Волгограде было? Серьезно?
2: Да.
3: Выходные дни, когда надо отдыхать?
2: Субботу.
3: Когда надо не брить ноги? Вы серьезно?
2: Да.
3: Ладно.
2: В общем, друзья, следите за афишами, мы вам в этом поможем, чтобы не пропустить такие классные семейные мероприятия в том числе. Да, афиша будет обязательно со следующего часа. В этом выпуске успеем, в этом части успеем побаловаться прогнозом погоды, делать ставки, возможно, какие-то, не знаю, существует, нет, мы тотализатор открываем на прогноз погоды.
3: Я так проигрался на прошлой неделе вообще, просто в зюзю.
2: Пух и прах.
3: Пух и прах. Вообще, ставки на погоду, ребят, самое ужасное, что может быть. Мне кажется, легче на сборную России ставить, сборки на ФАСО.
2: Как сыграли, я что-то не в курсе.
3: 3-0 вроде как.
2: В чью пользу, я стесняюсь спросить? На всякий случай. На всякий случай.
3: Оставим эту интригу для конкурса «Прочь простого».
2: Хорошо. Хорошо. Ну и, конечно, рубрика «Сенсация». Но я надеюсь, что там все-таки, ну, сборная России, да, не сотворила сенсации. Точно.
3: Да.
2: По традиции стала первой. Так, ну все, давайте стартовать, друзья. Неважно, на великах вы сегодня добираетесь до дома, либо пешком, либо бегом, либо со скандинавскими палками, или палками для северной ходьбы. Для кого важна разница в этих формулировках? Ты слушаешь родное волгоградское
3: утреннее шоу 3-4.
2: Мы в эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама.
5: Последние кроссоверы G-Tour X70 Plus по специальной цене в Агат-на-Ленина. Успейте стать обладателем автомобиля, в котором есть все. Просторный салон, мощный двигатель и комфорт в каждой поездке. А еще 5 лет поддержки и выгода до 610 тысяч рублей. G-Tour Агат, проспект Ленина, 122. Звоните 722-722. Не оферта, акция действует до 30 июня 2026 года.
6: Агат. Покупай выгодно.
7: Ты серьезно? Все потратил?
8: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 10 июня. 43-55-13.
9: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8-927-060-63-07. 8-927-060-63-07.
10: Где купить обои в Волгограде?
11: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский, 91А, Иштеменко, 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
12: Обойная сила ждет всех за покупками.
13: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Филе форели слабосоленое весовое всего 228 рублей за 100 грамм. Покупайте выгодно. Ваш царь-продукт ждет вас.
14: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
15: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
16: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
17: И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой «ХВЛ Джолион» в автосалоне «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.
18: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Нам надо двигаться, друзья. Давайте будем пешим ходом, либо на дирижаблях, значит, гонять по России для того, чтобы найти прикольные населенные пункты, которые нас реально, ну, привлекают названиями. Такое иногда происходит. Действительно, хочется отправиться куда-нибудь, значит, вот именно вот в эту конкретную, значит, там поселок, может быть, городок, чтобы сфоткаться хотя бы у въездного вот этого...
2: Знака.
1: Знака, да. Значит, что у тебя?
2: Так, если отправиться, например, в республику Ингушетия, то там можно найти населенный пункт под названием Чемульга. Угу. В Чемульге. Более смешное нашла. Сурхахи.
1: Угу.
2: Возможно, это слишком соленое блюдо.
1: Да, сурхахи, правильно.
2: Ты там был, посмотрите.
1: Да, я там везде был.
2: Что был, что делал там, Олег, расскажи. Ингушетия,
1: там у меня друзей полно.
2: Магнитики собирал коллекцию, я правильно понимаю? Так, в Сурхахе. Или в Сурхахе, как вам больше нравится. Олег вас все равно не найдет, не догонит, не предъявит. Плюс 17, облачно с прояснениями.
1: Прикольно. В Нижегородской области.
2: Так.
1: Вот, значит, нашел, значит, опять же, для тех, кто не успел похудеть к лету, где он надо находиться? В Ляхово.
2: Угу.
1: В Ляхово сегодня 26+.
2: Что касается погоды для всех тех, кому чуть больше, чем вот столько. У нас плюс 20 уже в Волгограде. Облачно с прояснениями, осадков сегодня не ожидается. Штиль полнейший пока. До 27 днем, Олег, прости, до плюс 16 ночью. Завтра еще и к приставке облачно с прояснениями будут одни прояснения. Будет абсолютно ясная, солнечная, без единой тучки погода. На термометре плюс 28, на градуснике, это днем, да? А на градуснике ночью плюс 18.
0: Волгоград ФМ. Утреннее шоу 3-4.

0: Ну, давайте, ребятушки, выясним, что кого. Есть у нас классная, значит, дата, во-первых, 8/6, то есть это июнь все так же, и это понедельник. Сегодня Всемирный день океанов. Поздравляем всех, кто был когда-либо на берегу океана, снял этот классный ролик, где его ноги, волосатые или не очень, неважно, напротив волн.
1: Вот или где вы падаете на бок?
0: На бок.
1: Я забыла название этого фильма, где все умерли в конце.
0: Классно. Как здорово, что ты в понедельник заряжаешь людей на добро.
1: Красивый финал. Помнишь, они там полили немножко и отрывались.
0: Достучаться до небес.
1: Абсолютно верно.
0: Да.
1: На фоне же океана это все было.
0: Да, да. Они вот. Просто, если ты не видел море, там море, по-моему, даже было. Даже морю иногда люди рады.
1: Даже Волгоградское море вам приезжает.
0: Даже Волгоградское море,
1: там
0: пожалуйста.
1: Тоже что-то журчит, булькает. Нормально?
0: Да, да.
1: Вот. Так, день рождения пылесоса сегодня отмечаем.
0: Поздравляем.
1: 157 лет, между прочим, уже этому изобретению, которое помогает как минимум... я просто помню, каково подметать ковры.
0: Угу.
1: Особенно, ну, любые ковры в целом. Просто есть похуже, есть получше,
0: есть
1: из
0: такое.
1: Которых просто вообще ничего не вычесать. Вот, поэтому пылесос, спасибо, что ты есть. Неважно... Я помню, значит, у нас был пылесос Тайфун.
0: Угу, был такой.
1: Вот такой.
0: Он включал там просто. У нас был, по-моему, ну, я не знаю, может быть, название другое, может быть, опять же, Тайфун. Но он выглядел как ракета. Вот. И звучал как ракета. То есть такое ощущение, что мы запускаем что-то там спутниковое куда-то там в космос. Понимаешь, там вообще жесть была. Там просто, ну, то есть такое, что включил и не слышно в доме во всем, во всей пятиэтажке такого не было.
1: Международный день домохозяйки, домохозяина.
0: Угу.
1: Тоже. Да, спасибо. Пожалуйста.
0: Да.
1: День таинственных знаков и предсказаний. Были ли в твоей жизни какие-то
0: знаки?
1: Таинственные предупреждения, может быть?
0: Ну, единственное, что вот на купюре, значит, в 1000 рублей было написано слово «взятка».
1: О.
0: Ну, реально. Причем, ну, я как опытный, значит, получил сдачу на кассе.
1: Так,
0: вот. Ну,
1: посмотрел.
0: Можно ли сказать, что это таинственный знак или предсказание? Просто так, пока я шел до выхода из пятерочки условной, ну, там магазин какой-то.
1: Так, и там была пометка.
0: Где меня сейчас, возьмут, думаю, где-то на выходе. Сам-то такой же был, понимаешь? Поэтому я подумал, что происходит. Там, ну, бывает, что нужно обязательно только ультрафиолетом.
1: Ага,
0: а бывает, что так жирно рисуют этим карандашом, что это видно даже, ну, там, условно, при... Я такой думаю, что-то... Ну,
1: не, ну, видимо, кого-то при даче взятки все-таки не взяли.
0: Да,
1: и
0: видимо.
1: И чел пошел.
0: Пошел отмечать.
1: Такой, ю-ху, у меня сегодня прибыль, да. Так, Всемирный день петербургских котов и кошечек.
0: Ну, то есть, ну...
1: Музейных, судя по всему.
0: Ну, всех целых, правильно?
1: Вот это ИП, усы, лапы и хвост.
0: Есть
1: вот
0: такое.
1: Мои документы.
0: Прикольно.
1: Которые
0: да.
1: Помогают, чтобы помогают произведениям искусства не быть сожранными.
0: Да, есть такое, да, кстати, да. Значит, по событиям давайте пробежимся, пытаюсь найти.
1: Ну да, здесь день социального работника, все-таки еще всех причастных. Мы вас поздравляем от всей души. День Республики Карелия. Если вы вдруг оттуда и резко неожиданно приезжаете в Волгоград, слышите нас, вас тоже поздравляем с праздником. Так, по событиям.
0: 8 июня.
1: Давай.
0: 1869 года американский изобретатель Айвз МакГафни вот, запатентовал первый в мире пылесос. Это было как раз... Почему отмечали сегодня день пылесоса, день рождения? Тем, потому что патент появился на него.
1: Ну, вообще логично сегодня еще отметить тогда день стиральной машины, потому что 8 июня 1824 года в Канаде запатентована стиральная и валяльная машина, которая не только стирала, но очищала и укрепляла ткань.
0: Прикольно. Выпущен первый серийный автомобиль российского производства в 1909 году.
1: Угу.
0: То есть до этого была не серия, а штучно.
1: Серийный автомобиль?
0: Да.
1: Русский?
0: Да.
1: Русбалт он назывался. Вот. Ну, да,
0: да,
1: у меня такая
0: написано. Да.
1: Русско-балтийском заводе,
0: да,
1: потому что был такой открыт. Сделан, да. 1940 год. 8 июня считается днем открытия химического элемента с атомным номером 93. Это Олег помнит, конечно.
0: 93 номер?
1: Помнит, конечно, тот
0: это
1: самый.
0: Это же, ну, Плутоний.
1: Это Нептуний, молодец.
0: Блин, не угадал.
1: Рядом. Так, в СССР основано Общество охраны памятников истории и культуры в 1966 году, тоже 8 июня.
0: Да, друзья, ну мы тоже как бы основаны не просто так, мы же для того, чтобы сделать конкурс проще простого, вот, совсем скоро он как раз и случится в нашей жизни, причем в нашей и вашей, поэтому будьте наготове и запишите номер 39-105.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
3: Доброго утра! Вам желает ООО «ТПП Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

0: Реклама. Не любишь холод? Согреем! Утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все для утепления найдешь в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
1: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
2: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
3: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
2: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
3: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
2: Подробности по телефону +7 84 42 722 722. Проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2.
4: Агат. Продавай выгодно.

0: Волгоград, улица Рихарда Зорге, 56А, телефон 96-50-06.
1: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
2: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
3: Выгодно и экономно. Рядом с домом мне удобно. Все продукты просто класс. Будем рады видеть вас. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в полипрофиль 977-377.
6: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам с «Волгоград-ФМ». Спонсор ООО «Альфа-Дент».
7: Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бриньковского приглашает всех за здоровой красотой вашей улыбки. Имплантация, виниры, гнатология и ортодонтия на высоком уровне. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Команда профессионалов ждет вас. Улица Рокоссовского, бизнес-центр Волгоград-Сити. 8 800 201 7406. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: эфире на Волгоград ФМ.
1: Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
2: Можно, друзья, можно звонить прямо сейчас. 39-101.5. У нас уже все готово для того, чтобы вы выиграли. Ну или проиграли. Тут, как говорится, два варианта. Да, такое тоже возможно, если вы очень сильно упертый и не слышите наших подсказок. Напомню, что у нас разыгрывается сертификат на СПА-процедуру от СПА-салона «Твой Тай». Прямо сейчас можно этот самый сертификат отобрать, друзья, ну и пойти немножечко расслабиться. Кстати, лично был... Знаю, да. Все хорошо, все прикольно.
3: Расслабился?
2: Здорово, да, да, очень круто.
3: Не думаю,
2: все.
3: До сих пор на расслабоне ходят.
2: Да вот же, блин.
3: Хотя был полгода назад.
2: Да, вот, пожалуйста, полугодовой расслабон.
3: Никак собраться не может.
2: Вообще, еле-еле.
3: Надвигается кайфун, Олег вываливается из спа-салона «Твой Тай».
2: Короче, ребят, звоните. 39-101.5 у нас в конкурсе «Проще простого». Обычно один вопрос, два варианта ответа. Надеюсь, что ваш вариант ответа будет правильным. Самое главное — дозвониться. Хотя мы иногда играем и с помощью нашего Макса и телеги. Туда тоже можно присылать свои ответы. Вопрос, естественно, связан в первую очередь с календарными событиями, которые у нас, ну, минимум, как минимум, привлекли. А дальше мы уже начали исследовать все это дело. Итак, внимание, кто же дозвонился к нам прямо сейчас? Алло, привет. Алло.
4: Алло, доброе утро.
2: Доброе утро. Какая хорошая связь. Как тебя зовут?
4: Олег,
2: вот видишь, у всех Олегов хорошая
3: сразу
2: связь.
3: Сразу плюс одна подсказка, да, от Олега.
2: Да. От Олега плюс одна подсказка, да.
3: Значит, Олег... Жаль, что он не знает правильный ответ, Олег, потому что вопрос придумала я.
2: Да, Дина придумал вопрос, я не слышал его, кстати, вообще еще. И, кстати, слышу себя, что очень нехорошо. Давай приглушим радиоприемник, он нам не нужен.
4: Ага, выключил.
2: Все, Олег, ты где находишься? Такая связь хорошая. Ты,
3: ну, судя по всему, в кровати.
2: Не в машине.
4: Да, здесь, в центре.
2: А, ты рядом просто, мы тебя поэтому слышим так.
3: У тебя аллергия.
4: Да, у Комсомольская, да, тут рядом спутник, он, видимо, добивает.
3: У тебя аллергия на Комсомольскую, да? Ну, как будто немножко, да, есть там на березу, на тополиный пух, на что-нибудь, нет?
2: Как будто ты немножко гнусаешь.
4: Не знаю, может быть, это слишком хорошая связь с гундосостью прибавляет.
2: Вот, прикольно.
3: Надо погундим вместе. Давай, над нашим вопросом.
2: Устроим гундеж в эфире, так, внимание.
3: Значит, смотри, мы сегодня отмечаем день рождения пылесоса. Соответственно, давай-ка вместе с тобой выясним, как ласково называли первый, знаешь, такой громоздкий большой пылесос, который перевозили аж на лошадях, и который так громко работал, что пугал всех вокруг.
2: Даже лошадей?
3: Да. Это был фырчащий Билли или сопящий Сэм.
2: Прикольно. Звучит как виски.
4: Фырчащий Билли, сопящий Сэм.
3: Да. Кличка ковбоя какого-то на Диком Западе.
2: Да.
4: Наверное, фырчащий Билли, раз громкий.
3: Фырчащий Билли, абсолютно правильно.
2: Логика сработала.
3: Да, есть такое. Да, действительно, потом пылесосы стали распугивать лошадей, поэтому там даже запретили на улицах Лондона, по-моему, официально пользоваться им на улице. Я не знаю, кто-то, видать, пылесосил еще двор.
2: Включали, короче, пылесос, лошади начинали мчаться, и просто пылесос получается...
3: Во весь опор, да.
2: Да, просто пылесосил все
3: смерти.
2: Улицы. Ладно, Олег, поздравляем тебя с победой. Все, желаем тебе, соответственно, хорошенько отдохнуть. Давай отметим победу в эфире. Кричи название нашего утреннего шоу. 3-4.
4: 3-4. Мы в эфире.
2: Отлично.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
1: Реклама.
5: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22 01 77.

0: Реклама.
1: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Не жди отпуска. Аквапарк Акватория – это летний отдых для всей семьи. Детские и взрослые горки, волновой бассейн, река со сплавом, уникальные гидромассажи, водные аттракционы, анимация и многое другое. Каждый день с 10 до 20 часов. Санаторная 26.
4: Деревянные дома и дачи под ключ. Строим круглый год. Офис продаж, торговый комплекс Германа Титова, 43. Телефон 8-927-505-17-32. 8-927-505-17-32.
5: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85. 8-961-086-23-85.
6: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
7: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722, код города 8442.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк». Оферта.
9: Агат. Покупай выгодно.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: Так, ребятулечки, наши 7 часов 53 минуты. Хотя бы есть какая-то подборка позитивных новостей. Дин, хотел рассказать тебе. Вот, давай быстро про рекорд один.
3: Ну-ка.
2: Мужчина-магнит из Российской Федерации попал в Книгу рекордов Гиннесса, притянув...
3: Мужчина-магнит?
2: Притянув...
3: К себе 16 женщин, что?
2: 130 килограмм. Мне кажется, у меня жена такая, она притянула меня к себе как раз... период, когда я весил
3: плюс-минус 130 килограмм.
2: Ну, то есть он, получается, что?
3: Поправился?
2: Повесил большую железную такую, значит, плиту на грудь, думала, что она прилипла.
3: Я думал, он просто нажрал.
2: Нет.
3: Притянул к себе.
2: Нет, в 90-е годы была вот эта шарлатанская история, когда ложки, вилки, там всякая фигня. Ага. А у него 130-килограммовая металлическая плита, чтобы ты понимал.
3: Вау.
2: И он попал в Книгу рекордов Гиннесса как человек-магнит. Угу. Вот, то есть что-то, возможно, может, он съел магниты в детстве какие-то, да? И теперь все к нему магнитится. Вот, поляк прошел 120 метров под водой на одном дыхании, установил мировой рекорд Гиннесса. Тоже, пожалуйста, все это в книжечку попало. Вот, значит, вопрос, зачем 59-летнему мужику, фридайверу, ходить, значит, по днищу какого-то там, понимаешь ли, басика для того, чтобы за этот рекорд побить. Но, видимо, была какая-то история. Может быть, он так валил от своей бывшей под водой 120 метров.
3: Ну, возможно, он хотел научиться все-таки ходить по воде. Как один нам известный персонаж, герой, так скажем, там, и неких сказаний.
2: Да.
3: Вот, но он такой, так, все-таки проще под.
2: Ну,
3: он такой, давайте все-таки подсижу Посейдона.
2: Да. Значит, и третья, значит, финалистка у меня попала, значит, в, так сказать, топ-3 рекордов. 37-летняя женщина в Бразилии выдавала себя за 12-летнюю девочку.
3: А, это я тоже видела.
2: Видела?
3: Где-то, да-да-да.
2: Короче,
3: причем достаточно долго же она...
2: Многоразово.
3: Справилась с этой задачей.
2: 37-летняя аферистка, которая 14 месяцев притворялась 12-летней девочкой, я просто честно не могу
3: чтобы понять. Что, бесплатно есть в столовке в школьной?
2: Ее почти удочерили, покупали лекарства от диабета, дали жилье и устроили детский...
3: Фильмец же есть такой.
2: Устроили детский день рождения.
3: Там ровно такая же история.
2: Полиция арестовала ребенка, когда выяснила, что ей далеко не 12. Короче, схема была простой.
3: Но она выглядела, да, все-таки помоложе.
2: Ну, давайте покажу фоточку, чтобы ты понимал, как. Вот, да.
3: Чтобы вы понимали, она выглядит старше 37.
2: Да, ну и вообще она выглядит как будто бы...
3: Ну, мне 38.
2: Она выглядит очевидно...
3: Не то, чтобы я хочу выпендриваться, но...
2: Нет, все, ты правильно выпендриваешься. Как бы, как это можно понять? Так вот, смотрите, схема простая. Женщина приходила к волонтерам и священникам, плакалась про жестоких родителей и гормональную терапию, которая якобы состарила ее. А, то есть она как бы оправдывала свой внешний вид. Для убедительности она воткнула в тело 200 иголок, доказывала, что над ней колдовали. В приемной семье она попала в приемную семью. Пила из бутылочек, сосала соску, играла в панические атаки.
3: Ну, даже в 12 лет, мне кажется, уже многовато для сосания соски.
2: Для сосания соски, да. Значит, это как минимум 7-й эпизод в ее жизни. Ее ловили раньше, но она возвращалась к обману. На этот раз нашелся скептик, который нашел историю в интернете, вызвал полицию. Вот. Ну, то есть интернет решает, видишь?
3: Ага.
2: Как-то так.
3: То есть полиция, получается, работает не очень хорошо?
2: Не, полиция хорошо
3: вот
2: работает.
3: Детективы работают лучше, которые просто такие, так...
2: Пожалуй,
3: дело пахнет нечистым.
2: Загуглю.
3: Да. Оказывается, достаточно просто сделать это. Да?
2: Не, ну, ребят, давайте так. Вот мы сейчас объективно посмотрим в зеркало. Если там, допустим, вы чувствуете, что вы можете сыграть 12-летнего подросточка и на этом заработать. Ну, что нет?
3: Мы не осуждаем.
2: Мы как бы, ребят...
3: Добро пожаловать.
2: Тем более, что лето. Как раз пора для того, чтобы дети стали...
3: Тем более, интернет глушит на вашу радость.
2: Вот.
3: Очень сложно загуглить.
2: Историю вообще вашу...
3: Не найдут.
2: Не найдут. Ай, ну, в общем, как-то так. Топ-3 человека, которые попали, вот, так сказать, в книгу рекордов.
3: Подборочку Олега.
2: Да. Значит, смотрите, осталось буквально 3 минутки до конца этого часа. Предлагаю послушать песню какую-нибудь. Вот, прям какую-нибудь, просто случайную. Вот, дальше уже второй час утреннего шоу. 3-4. И мы продолжим.
3: Поехали.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
1: Реклама. Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42 20 48 42.

0: Твое время.
1: 8 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
1: Град ФМ, с вами Дарья Колоцина, в эфире новости. Рособрнадзор ответил на обращение граждан по поводу якобы некорректных заданий в ЕГЭ по литературе и русскому языку. Обращение передано Федеральному институту педагогических изменений. В Рособрнадзоре отметили, что при обработке результатов 2 экзаменов на федеральном уровне будут дополнительно проанализированы ответы участников на указанные задания и статистика их выполнения. Если наличие проблем подтвердится, будут приняты необходимые решения, которые позволят защитить права и интересы выпускников. Как пишет ТАСС, российские компании адаптировались к изменению логистики из-за конфликта на Ближнем Востоке и продолжают поставки продукции АПК в регион. Об этом заявила министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут. По ее словам, в текущем году российский экспорт в страны Ближнего Востока растет на 15% в стоимости выражения и почти на треть в физическом. Министр подчеркнула, что при необходимости Россия готова и дальше расширять поставки. Глава Минсельхоза отметила, что Россия остается надежным поставщиком не только зерна, но и растительных масел, мясомолочной продукции, рыбы, кондитерских изделий, детского питания и других товаров. Волгоградская область вошла в число 4 субъектов Российской Федерации, кто получит субсидии для комплексного развития городского электротранспорта. Регионы выделили более 500 000 000 рублей. Как пишет РИА Новости, эти средства направят на обновление трамвайных путей и благоустройство прилегающих территорий, а также на закупку нового подвижного состава трамваев и электробусов. Работы будут проходить в рамках федерального проекта развития общественного транспорта, нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Росавиация в 5 часов 54 минуты по московскому времени сегодня, 8 июня, сняла ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда, которые вводились ночью в целях безопасности. Согласно данным справочной аэропорта, на данный момент задерживается один рейс из Москвы. Вместо 9 часов 10 минут самолет авиакомпании «Победа» из Шереметьево ожидается в 10:35 по московскому времени. Остальные рейсы выполняются по расписанию. Напомним, беспилотная опасность действовала в Волгоградской области всю ночь до 5 часов 46 минут. Как сообщают в оборонно-спортивном лагере «Авангард», у участников игры «Зорница 2.0» юноармейцев, кадетов, поисковиков, спортсменов, детей участников СВО и всех ребят есть шанс бесплатно посетить уникальный лагерь. На смену с 10 по 23 июня приглашаются волгоградцы в добор в возрасте от 14 до 17 лет. Участников ждут занятия по снайпингу и тактической медицине, пилотированию БС, огневой и тактической подготовке, лазертаг и военно-спортивные игры, отмечают организаторы. Подать заявку необходимо на сайте «Авангарда» лагерь-авангард34.рф. Курс валюты на сегодня: доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек. С вами была Дарья Колоцина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
5: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Так, ребята, доброго утра вам желаем снова. Ну и, соответственно, что мы делаем правильно? Мы вам преподносим здесь всякие приколюхи, которые есть у нас в качестве инструмента для повышения вашего настроения.
3: Ну-ка.
2: Целая подборка крутой музыки, которую выбрал на вообще абсолютно рандомно наш музыкальный редактор. Говорит, ребята, вот это работает. Как он это определяет, непонятно. Возможно, ходят гадалки. Мол, типа, вот это возьми, хорошая песенка. Вот это возьми.
3: Музыкальная гадалка?
2: Музыкальная гадалка.
3: Ну, только если да. Алиса, сейчас у всех все включено.
2: Да, ну или Валдис Пельш, тут два варианта. Значит, прогноз погоды будет в этом часе.
3: Сейчас Валдис, я бы не ходила к такой гадалке.
2: Да. Ну, может быть, все равно на телеке же он появляется иногда, мне кажется. Не?
3: Значит, ты когда телек последний раз смотрел, Олег?
2: Согласен,
3: ты до сих пор думаешь, что там есть Валдис?
2: Да. И Пельш.
3: Та-та-та-та. Так.
2: Живи с этим. Рубрика с интересными фактами. Помимо прогноза погоды будет навигатор. Конкурс тоже поиграем. Да, рубрика «Сенсация» в конце часа с курьезными новостями. Ну, конечно же, афиша мероприятий. Поговаривают, что Волгоград летом насыщенно всегда проводит каникулы. Ну, тех, у кого они есть, конечно же, да, имеется в виду. Вот, что там, Дин, ты там выбираешь пальцем на телефоне?
3: Так, значит, смотри. 100% ты на такой никогда не ходил, не был, не видел, не слышал.
2: Ну, уже это велобег какой-то,
3: да,
2: правильно?
3: Нет? Тебя умоляю.
2: Так.
3: Интерактивные занятия по игре на гуслях.
2: Ё-моё.
3: Видал?
2: Интерактивные?
3: Слыхал. 10, 17 и 24 июня 18:00.
2: Класс.
3: Занятия проводит солистка оркестра народных инструментов имени Калинина Волгоградской филармонии, лауреат всероссийских международных конкурсов Татьяна Васильева. Значит, стоимость 650 рублев. Есть там льготные билеты. Школьникам, студентам, инвалидам третьей группы 450 рубликов. Количество мест ограничено. Предварительная запись по телефону 24-16-79. Где же? Все будет в выставочном зале на улице Чуйкова, 37. Мне кажется, это вообще в том числе, ну, понятное дело, что далеко не все там такие, все, покупаю гусли, буду играть теперь всю жизнь.
2: Да.
3: Но как такой прикольный перформанс-эксперимент.
2: Да.
3: Точно можно на себе попробовать.
2: Видел выступление девчонки из Волжского. Ей не больше там 10 лет. Вот.
3: Выдает на гусли.
2: Прям в филармонии, ну, то есть в нашем концертном зале ЦКЗ. На концерте она прям выдавала вместе с тем самым ансамблем народных инструментов.
3: Имени
2: Калинина. Вот. Это было, ну, во-первых, я не думал, что это так...
3: Виртуозно можно?
2: Что так виртуозно можно. И там, получается, были и классические произведения. То есть это
3: и
2: было...
3: современные, типа?
2: Можно и современные, ну, фигачить.
3: Типа, возьми телефон, детка.
2: Можно и такое.
3: И на гуслях. И вместо тон-тон-тон-тон. Это все на гуслях.
2: Да, но потом придется гусли сжечь, конечно, да, потому что, конечно, надо новые покупать. Короче, ну, суть в том, что это действительно очень круто, друзья. И они выдают очень красивый звук, как оказывается. Это в записи, это выглядит все, или слышится все не очень, а вот вживую...
3: Там же еще интересный способ извлечения звука. Ты же там не лады зажимаешь, ты вот в разных местах зажимаешь струны просто.
2: Да,
3: вот,
2: там еще и ногами тоже.
3: Гусли ногами?
2: Да, ногами, по крайней мере, да,
3: шучу. Передо мной картинка, вот,
2: да, девочка шучу,
3: на гусле. Где там
2: шучу.
3: Ноги? Там ты просто такой...
2: Там ногами ты просто пытаешься хоть что-то...
3: Добавляешь вайба.
2: Ладно. Короче, вы поняли, да, что это утреннее шоу.
3: 3-4.
2: И мы заряжены, ребятки. Всем
3: здорово. Русское народное.
2: Русское народное.
1: Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: Последние кроссоверы G-Tour X70+, по специальной цене, в Агат-на-Ленина. Успейте стать обладателем автомобиля, в котором есть все. Просторный салон, мощный двигатель и комфорт в каждой поездке. А еще 5 лет поддержки и выгода до 610 тысяч рублей. G-Tour Агат, проспект Ленина, 122. Звоните 722-722. Не оферта, акция действует до 30 июня 2026 года.
6: Агат. Покупай выгодно.
7: Где купить обои в Волгограде?
8: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский, 91А, Иштеменко, 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
9: Обойная сила ждет всех за покупками.
10: Привет, соседка. А вы куда?
11: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
12: Уж если строить, то экологично, по ценам честно, качественно и практично. Михайловский силикатный кирпич в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
4: телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
2: Мы готовы, ребята! Поехали по путешествию вместе с нами. На карте России выбрали флажками, соответственно, несколько населенных пунктов для того, чтобы сравнить с волгоградской погодой. Так, что там у нас есть?
3: Так, я отправляюсь в населенный пункт под названием Бурхала. Бухала. Казалось бы, да, что это, возможно, ОАЭ. Может быть, какая-то Турция.
2: Может быть, да.
3: Оман, там, я не знаю. Да. Ну, не, Магадан, добро пожаловать. Магаданская
2: прикольно.
3: Область.
2: Да.
3: В Бурхала. Да. Возможно, тоже есть заведение, так сказать.
2: Для пересадки волос.
3: Нет, я имела в виду, ну, что-то пятизвездочное. Где все включено, где вам все выдадут.
2: Может быть, такое.
3: Места для прогулок есть красивые, нарядные. В общем, там еще и дождь, который сегодня не прекратится. Он будет вести весь день. Плюс 13.
2: Прикольно. Для тех, кто стал забывать, в Пермском крае есть Лобаново. Кто смотрел сериал, тот помнит, да? Про Лобаново. Да, да, да, ты молодец, да. А ты как будто бы пропустила.
3: Не смотрела?
2: Нет. Нет, ну как бы ржачно даже, если честно, ржачно. 24 градуса тепла там сегодня.
3: У нас в Волгограде облачно с прояснениями. На данный момент плюс 21. Осадков сегодня не ожидается. Дует северо-западный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Плюс 27 днем, плюс 16 ночью. Завтра во вторник вообще ясная солнечная погода. Плюс 28 днем и плюс 18 ночью.
0: Волгоград ФМ. Утреннее шоу 3-4.
4: Реклама. Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники. Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Специализированный застройщик ДСК. ЖК «Времена года». I am paid to exist.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191.
3: Специализированный застройщик ТСК. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: на Волгоград FM.
1: Вроде как можно и обсудить пару фактиков, друзья. Рубрика «Живи с этим» прямо сейчас стартует. Вот есть, например, один фактик, да, вот люди, например, говорят «нелицеприятный». В значении неприятно, да? Чтобы показаться на два слога умнее, чем на самом деле. Да? Вообще можно вставлять пару слогов, любое достаточно длинное слово, чтобы казаться умнее. Например, энциклопедия, да? Кроколипедил, велосамосипед. Ну, ну, короче, поняли, да? Там, в общем, можно как угодно усложнять слова. Да, человек будет думать, о чем вы говорите, пытаясь распознать этот шифр. Однако вы просто показываете себя очень умным. Вот, но теперь давай по-умному пробежимся по фактам.
2: Да, у меня, значит, факт некий исторический. Дело в том, что французами к концу Первой мировой войны был построен фальшивый Париж.
1: Фальшивый Париж.
2: Да, фальшивый городок они отгрохали, он был построен.
1: Просто Эйфелеву башню переносили в другой город.
2: Цель была немножко другая. Значит, смотрите, этот фальшивый Париж был построен как средство сбрасывания немецких бомбардировщиков и истребителей, летающие над французским небом. То есть, соответственно, чтобы не на настоящий Париж бомбы летели.
1: Прикольно.
2: А на вот этот поддельный, так
1: прикольно,
2: скажем. Да, и там ничего, кроме этих декораций, не пострадало. У него даже была фальшивая железная дорога, которая освещалась в определенных точках, чтобы создать иллюзию поезда, который движется по рельсам. Поезда же тоже часто становились мишенями.
1: Да.
2: Соответственно, бомбардировок. В общем, они как могли отводили, так сказать, огонь от своего родного города.
1: Прикольно. Фальшивый Париж.
2: Да.
1: Я этого даже не знал.
2: Дорого, конечно.
1: Дорого.
2: Наверное. Но, с другой стороны, дороже, чем, не дороже, чем отстраивать новый Париж заново.
1: Согласен. Значит, среди видов различных социальных отношений у муравьев существует и так называемое рабовладельчество.
2: Там и также есть конкретная каста рабочих муравьев.
1: Да, это просто рабочие муравьи, это не рабы.
2: А есть рабы.
1: Да, значит, в чем прикол?
2: Да.
1: Заключается в том, что муравьи похищают куколок из другого муравейника и, соответственно, из них воспитывают особи, которые потом, в свою очередь, воспитывают их маленьких, соответственно...
2: Ну,
1: вот,
2: то есть они нянек воспитывают.
1: Они нянек воспитывают, да, они, получается...
2: А, няньки еще ладно.
1: Да, то есть таким образом рабы-няньки, значит, воспитывают. А есть еще и виды муравьев, которые называются муравьи-амазонки, например.
2: Так.
1: Которые, ну, вообще в целом...
2: видимо, самочки.
1: Умеют только воровать куколок, потому что они... не способны не выращивать свое потомство, не самостоятельно питаться. То есть им нужны те, кто будет им все. И там и ножки почесал на ночь, знаешь, там, и принес еды, и их, значит, потомство воспитал и так далее. То есть прям рабы-рабы.
2: А амазонки.
1: Ага, да.
2: Почему амазонки?
1: Не знаю, ну, называются
2: муравьи. Ну, как
1: муравьи.
2: Раньше же, я не знаю, цыгане тырили коней.
1: Это раньше было, да?
2: Тут, соответственно, ну, сейчас коней нет.
1: Ну, да.
2: Сложно, наверное, украсть коня сейчас, по нынешним временам.
1: Я как потомственный цыган могу тебе сказать, что можно украсть все, что угодно под видом коня.
2: Да. Ага.
1: Значит, как-то...
2: Так вот, ну, соответственно, как будто не совсем верно с исторической литературной точки зрения это название.
1: Муравьи-амазонки?
2: Да.
1: Ну, проверим.
2: Я думала, что это просто такие, мы отожмем у вас муравейник сразу.
1: Да, получается.
2: И убьем всех ваших самцов.
1: Не факт, что они самки все, правильно? Им же как-то нужны какие-то тоже самцы. Хотя, может, они тоже их воруют.
2: Ну, вот. Ты же сам сказал, они больше ничего не умеют.
1: Ну, да, только воровать. Ай-на-не-на-не-на-не.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
3: Реклама. Доброго утра! Вам желает ООО «ТПП Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

0: Реклама.
1: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.

0: «Авангард». Телефон 200-202.
1: 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: спонсор конкурса ИП «Соболев Матвей Сергеевич». Компания «Озеленение 34».
1: Да, друзья, можно уже звонить. У нас же есть классный конкурс. Называется он... Правильно. Навигатор. Мы сегодня разыгрываем классный подарочек для вас. У нас есть... Ну, точнее, не у нас, а у компании «Озеленение» саженец сосны горный. Прямо сейчас мы готовы его вам подарить. Поэтому не стесняйтесь, звоните 39-101-5. Ну и, конечно же, не забывайте про то, что... Ну, конкурс такой, понимаете ли. Он все-таки имеет очень сложную схему.
2: Ничего сложного.
1: Да, сложная схема. Ну, там...
2: Три вопроса, три варианта ответа.
1: Ну, где
2: три
1: такой еще конкурс?
2: Правильный.
1: У нас есть еще какой-то другой.
2: Не
1: такого...
2: какие-то вопросы выдуманные, высунутые из пальца про наш город. В чем проблемка?
1: Угу. Звоните. 39-101-5, будь здоров.
2: Вот. Это я подтвердила правоту своих слов вообще-то, а не
1: ну
2: твоих.
1: Да. А, не моих, я думал.
2: Пугаешь, что... усложняешь задачу людям.
1: Да. Значит, 39-101-5, друзья, еще раз напомню, что мы... С радостью поиграем с вами. Кто-то уже дозвонит. Да будь ты здорова уже. Что, аллергия началась у тебя?
2: Это тоже это радость.
1: Радость.
2: Вылезает наружу.
1: Прикольно. Алло, алло. Кто на связи с нами?
3: Алло. Добрый день. Меня Максим зовут.
1: Максим.
2: Приятненько, Максим.
1: Куда ты едешь?
3: Везу детей на фигурное катание занимаюсь.
1: Прикольно.
2: Летом?
1: Прикольно. Они круглый
3: год. Но я по беспроводной связи, поэтому не нарушаю правила.
1: А, понятно. Вот, значит, получается, у тебя сразу несколько детей занимаются?
3: Ну, мы нет. Мы договариваемся просто сейчас в Волжском занятии.
1: А-а-а.
3: И по очереди родители возят, чтобы, ну, каждый не катался.
2: Чтобы не выгореть, давайте, ну, так, да. Так и скажем. Так и скажем.
1: Прикольно.
2: Так, супер. Мы тебя поздравляем. Значит, смотри, надеемся, что весь твой экипаж... будет сейчас тебе подсказывать. У нас, возможно, мы даже какие-то зимние вопросы, может быть, мы какие-то спортивные вопросы тоже вспомним. В общем, по ходу дела будем разбираться. Ну пусть, раз уж вы на длинные дистанции любите покататься, наверняка много улиц точно запоминаете.
1: Да. Буквально недавно, 6 июня, мы отмечали День Пушкина. Улица Пушкина какова в длину? Вопрос на засыпку. 450 метров? 1450 метров или 2450 метров? В Волгограде, естественно.
3: Ну, улица Пушкина, я точно знаю, короткая.
1: Угу. Значит, правильный
3: либо
1: ответ.
3: Либо первый, либо второй вариант. Думаю, первый.
1: Это 450. Правильный ответ. 450 метров совсем коротенькая такая, ну, как бы в целом, но значимая для карты Волгограда.
2: Давай-ка вспомним, раз уж вы любители холодных, зимних, ледовых видов спорта, угу. Соответственно, где находится улица Ледовая? В каком районе нашего города? Итак, улица Ледовая находится в Красноармейском, улица Ледовая находится в Волжском или улица Ледовая находится в Дзержинском районе?
3: Ну, я так думаю, не в Дзержинском точно.
2: Так, хорошо.
3: Не попадалось. Вот Красноармейский я знаю плохо.
1: Плохо. Очень плохо.
2: Соответственно, нельзя утверждать, что точно ее там нет, правильно?
3: Да.
2: Раз ты знаешь,
3: либо
2: плохо.
3: Красноармейский, либо Волжский, поэтому я все же склоняюсь к Красноармейскому району.
2: Абсолютно верно. Дело в том, что там целая подборка. Там есть улица Ледовая, там есть улица Снежная, Конькобежная и Наградная.
1: Вау.
2: Все там есть.
1: Вау. Нормально.
2: Даже хоккейная там присутствует.
1: Нормально. 6 июня, опять же, возвращаясь к субботе. Да, по-моему, суббота же 6 июня.
2: Да, да.
1: День крымских гор отмечали. Как расположены улица Горная и Крымская? В одном районе, в разных районах или одной улицы нет в нашем городе?
3: Ну, Горная точно есть.
1: Угу.
3: Крымская, по-моему, тоже мне как-то попадалось.
1: Хорошо.
3: Исключили я думаю, что один в одном районе.
1: В одном районе, да?
3: В одном районе, да.
1: Угу, угу. Это окончательный ответ или все-таки будем думать? Не, я просто...
3: А какие еще раз варианты?
1: В одном, в разных или одной нет?
3: Ну, пусть будет в разных.
1: Пусть будет в разных. Ну, ладно, принят ответ. Горная улица находится в Гумраке, а Крымская на Горьковском поселке. Вот такая вот история. Так что это правильный ответ. В разных районах расположились Горная и Крымская. Поздравляем с победой!
2: Да, Макс, спасибо. Давай отмечать победу. Спасибо. Кстати, что-то как-то было плоховато слышно твою группу поддержки, или ты ее уже всю развез?
1: Не-не, слышно было.
3: Нет, сидят дети, поздоровайтесь.
2: Вот, смотри, приветики. Так, желаем вам отличной тренировки, прекрасной поездки. Ни одного завального прыжкового элемента, чтобы тренер был вами доволен, вы тоже были довольны.
1: Четверной тулуп, давайте.
2: Да, вы же уже умеете, мы верим, 100%, как и аксель. И каскады все тоже ваши. Давайте-ка прямо сейчас вместе с Максимом отметим его победу, кричите название нашего утреннего шоу 3-4, так, как будто вы точно будущие олимпийские чемпионы.
3: Давайте, раз, два, три. 3-4!
1: Yeah!
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
4: Озеленение 34. Рулонные газоны, устойчивые к заморозкам, засухе, избытку влаги и вытаптыванию. Эффектный вид сразу после укладки. Высокое качество дерна и отсутствие сорняков. Обращайтесь к профессионалам. Озеленение 34.

0: Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
1: Мурзик, это же просто песня какая-то.
0: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс «Успокоин» в зоомагазинах вашего города.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: События и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Так, ну мы, по-моему, такое уже видели, просто сейчас это снова стало популярным в Китае, причем, ну, на самом деле, на этом неплохо зарабатывают, Дин, если что, имею в виду.
3: На чем это?
2: Во-первых, чаще всего зарабатывают на этом студенты, которые, допустим, выпустились из вузов, ну, не пошли работать по своей специальности.
3: Продают свои же дипломы?
2: Не, просто они такие, чем бы заняться? О, нашел на Авито, китайская Авито, звучит как шинь-гам-фунь, вот, значит, нашли там вот эту самую вакансию, которая, между прочим, в совокупности Китаю приносит огромный, это целая индустрия, почти 7,5 миллиардов долларов это приносит экономике. Не знаю, как там посчитали, но суть в том, что в чем прикол, Дин?
3: Ну-ка, я внимательно тебя слушаю.
2: Люди

0: и без друзей. Нанимают себе компаньонов, чтобы ходить с ними в походы, ужинать, заниматься другими совместными делами. Это помогает им создать ощущение, будто у них есть близкие люди.
1: Ну, правильно. Вот смотри, ты бы не смог бы так точно. Вот как раз твои друзья, пытаясь тебя выцепить куда-то, они обречены что? На пустоту, в ответ.
0: Да.
1: Тишину, мрак.
0: Да.
1: И вот это, я в клубе работаю.
0: Да.
1: Мне лень.
0: Где-то сидит курит человек-паук.
1: Да. Вот. И, соответственно, там что родственники твои прекрасные где-то в Белореченске.
0: Там на синем бреду.
1: Что твои кореша, которые уже забыли, как ты выглядишь.
0: Да.
1: Ну вот им что остается делать? Только вот обращаться к таким чувакам, потому что от тебя реакции сколько?
0: Да.
1: Ноль.
0: Да. Вот, в поход сходить, на рыбалку, на охоту, вот это все. Вот, это, значит, эксперты объясняют.
1: С Олегом только в ленту по выходным, и то вместе с семьей, со полным составом. Поэтому... Ну,
0: но
1: только это, такие приключения.
0: Это целый час, ребята. Вы можете со мной обсудить все, что за последние
1: повышение
0: лет 10.
1: Повышение цен на огурцы. Так.
0: Опять же, эксперт объясняет растущий спрос на эмоциональное потребление тем, что молодые люди все чаще удаляются в города от семьи и много работают. Ну, то есть, как обычно, да? То есть, постепенно теряют семейные связи, создается жесткая нехватка социальных контактов. И один из них это что? За деньги, как говорится, нашел себе напарника, и вот все, гуляешь с ним.
1: Добро пожаловать в походы. Да.
0: Да. Значит,
1: не, ну,
0: на
1: в целом...
0: питерском международном экономическом форуме некоторые девчонки также зарабатывают. Вот.
1: А там же, да, люди с потерянными социальными связями туда приезжают участвовать.
0: А тут она предлагает эти социальные связи.
1: Да, говорит, давай сходим
0: опять
1: в поход.
0: В поход.
1: До ближайшего ресторана пятизвездочного мишленовского. Я правильно понимаю?
0: Да. А дальше в гостиницу.
1: Пятизвездочную тоже, ну, социальные связи везде нужны.
0: Социальные связи.
1: Может, человек боится один засыпать.
0: Согласен.
1: Панические атаки, надо спасать человека.
0: Классно. Короче, прибыльное дело.
1: Да. Ну, я даже не знаю, как продолжать свои новости, если честно. То, что ты ту шарманку, которую завел ты.
0: Хорошо, не про цыган. Ладно.
1: Ученые выяснили, что кошки способны помнить обиды до 5 лет. Если случайно наступить на хвост, накричать, напугать питомца, он может надолго запомнить этот эпизод и впоследствии игнорировать хозяина или проявлять мстительное поведение. Но, если честно, эта новость всячески противостоит, абсолютно расходится с теми фактами, значит, которые когда-то попадались. Нет, дело в том, что другие ученые, изучавшие поведение домашних животных, они говорят, что палитра эмоций у них достаточно скудная. Ну, то есть у них нет мести, понятия мести, в принципе, априори. Они знают, что это.
0: Давай не будем в данном случае рассуждать.
1: Поэтому вас просто так не любят, вас
0: однозначно
1: не мстят. Вас просто ненавидят.
0: Я на стороне, ученых, которые были в первой этой части. Значит, речи там как раз дело касалось моего кокоса. Вот, который...
1: Это название, имя кота, на всякий случай.
0: Да, имя кота, который мне за
1: Олег не дилер, давайте сразу.
0: Мне отомстил, значит, с помощью клавиатуры игровой за что-то. Вот, а потом, соответственно, за брошенный в него тапочек, когда он сильно шумел, значит, лотком, он отомстил конкретно на голову. Нет, я никогда не забуду эту историю, вот поэтому про мстительность давай не будем, это за что ее нет.
1: Не, ну, знаешь, получить по голове тапком 49-го размера, извините, тоже.
0: Тапок изначально бросался мимо. То есть не попал он там никуда. Вот.
1: Ну, он тоже начинал, так сказать, мстить тебе тоже не мимо. Ты сам поставил затылок, Олег. Не, ну, возможно, ты поэтому и не облысел к своим 40 с чем-то годикам, потому что тебя удобряли.
0: Удобряли меня. Да. Спасибо, да. С добрыми намерениями в третий час.
1: Выслана дорога в ад.
0: Утреннее шоу. 3-4. Отправляемся.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама. Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42 20 48 42.

0: Твое время. 9 часов. Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
1: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
2: Информационный конвейер.
3: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колоцина. В эфире новости. Как сообщают РИА Новости, сборная России завоевала золото в комбинации на чемпионате Европы по синхронному плаванию среди юношей и девушек, который прошел в Люксембурге. Результат российской команды составил 261 балл. Вторыми стали испанцы, третьими – греки. Российские спортсмены выступали на турнире с флагом и гимном. Международная федерация водных видов спорта полноценно допустила всех российских атлетов к участию в соревнованиях. В России завершена работа по трем отечественным препаратам для лечения миодистрофии Дюшина, синдрома короткой кишки и муковисцидоза, сообщил глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова. Лекарственные препараты были разработаны учеными научно-исследовательского института гигиены, профпатологии и экологии человека ФМБА России. В поселке Куйбышев Среднеохтубинского района строят новый водовод. Он обеспечит качественной питьевой водой около 2500 жителей. Масштабное обновление снизит изношенность системы, уменьшит количество аварий и обеспечит соблюдение саннорм. Годность объекта 42%. Уже построен трубопровод протяженностью 26,5 километров. Работы велись методом горизонтального наклонного бурения. Завершить планируют до конца 2027 года. Осенью в регионе вступит в силу ужесточенный лесной противопожарный режим. С 1 сентября начнут действовать новые правила пожаробезопасности в лесах, направленные на усиление профилактических мер и быстрое реагирование на угрозы возгорания. Так вводится полный запрет на использование пиротехники в лесах в течение всего пожароопасного сезона. Ширина минерализованной полосы, отделяющей прилегающие земли лесного массива, будет расширена до почти 1,5 метра. Также арендаторы лесных угодий теперь обязаны участвовать в борьбе с пожарами на своих участках. Обстановку отслеживают с применением современных технологий, включая систему круглосуточного спутникового мониторинга, позволяющую оперативно выявить очаги возгораний и передавать данные в экстренные службы. В Волгоградской области таможенном пункте «Вишневка» введена новая система подтверждения поставок. С 1 июня таможня начала выборочно проверять у перевозчиков специальные QR-коды, которые формируются для каждой поставки. Внедрение системы прошло после тестового периода, стартовавшего в апреле. В первые дни работы в штатном режиме затруднение очередей и скопления транспорта не зафиксировано. Курс валюты на сегодня: доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек. С вами была Дарья Колоцина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
2: Информационный конвейер. Реклама.
4: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз-два-три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Ну, ладно, давайте уже стартовать, друзья. Это третий час утреннего шоу. 3-4. Заряжены мы сразу втроем в этом часе выступать. Перед вами, друзья, Дина Косичкина.
3: Олег Шарапов.
2: И Александр Морозов. Прийти к нам совсем скоро в нашей рубрике под названием «Встречка».
3: Я начала переживать за тебя, Олег.
2: Да что? Я и Ирен.
3: В одной комнате.
2: А, я видел, как ты испугалась, как будто подумала реально, что забыла про Морозова. У кого еще у нас тут это как раз старческий маразм?
3: Как забыть?
2: Вот. Значит, что касается рубрик «Помимо прочего», у нас есть еще и, конечно же, прогноз погоды, конкурс «Откуда звук» и сенсация, и афиша.
3: И афиша. Причем не и афиша, а и афиша.
2: Обычная, нормальная, человеческая.
3: Да. Значит, друзья, смотрите. Я уже подумала, может, Олег прознал, о чем я буду говорить в афише, поэтому нагнетал немного мистики. Значит, смотрите. В планетарии 13 июня в 18:00 состоится премьерный показ спектакля «Погружение» по повести А.С. Пушкина и музыки П.И. Чайковского.
2: Так.
3: «Пиковая дама». В планетарии. То есть это, прикиньте, какая атмосферная будет постановка под куполом звездного зала. Уникальная атмосфера, эффект полного погружения. Артисты царицынской оперы, это самая музыка, слово и драма в едином пространстве. Ну и, конечно же, грань между сценой и зрителем абсолютно стирается, исчезает, оставив только чувство, которое нельзя отыграть. Три карты, тайна, что сводит с ума, роковая страсть, что разрывает сердце. Так, не забудьте зайти на сайт Волгоградского планетария, там точно будут доступны билеты, напомню, 13 июня.
2: Да, ну вот, в принципе, и все рассказали, друзья, причем еще и отыграли. Да, Дин, тебе пятерочку в зачетку, как... To be or not to be, блин. Ладно, ребята, короче, стартуем в «Собранном мире», это шоу...
3: 3-4!
1: 3-4! Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама. Выгодно и экономно. Рядом с домом мне удобно. Все продукты просто класс. Будем рады видеть вас. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском. Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
5: Стираем границы между доступной ценой и премиальным качеством. Колпаки и парапет на кирпичный забор. Защита на века. Премьер-строй «Волгоград». 60 57 57.
6: Лето, солнце, путешествие. Главное – надежный автомобиль.
5: В Агат РФ «Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
6: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
5: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ «Пробег».
6: Агат РФ «Пробег». Надежные автомобили для яркого лета.
5: Подробности по телефону плюс 7 84 42 722 722. Проспект Ленина 122, проезд Тайшетский 2.
6: Агат, продавай выгодно.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Прямо сейчас мы расскажем вам о том, какая погода ждет нас в ближайшие сутки.
2: Итак, в Волгограде облачная с прояснением погода, абсолютно без осадков, во всяком случае, так говорят нам синоптики. Дует северо-западный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Пока температура воздуха составляет плюс 24 градуса тепла, но днем разгонится до плюс 27. Ночью же столбик термометра опустится до отметки в плюс 16. Завтра во вторник нас ожидает солнечная ясная погода, при этом плюс 28 днем и плюс 18 ночью.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире.
0: На Волгоград FM.
4: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «КВЛ Каскад Авто» в Волжском.
1: Да, друзья, мы, в принципе, уже готовы с вами пообщаться. Осталось только дождаться звонков. 39-101-5, вот наш номер телефона. Также напоминаю, что общаемся мы в прямом эфире с Александром Морозовым, нашим автоэкспертом, с многолетним стажем. Саш, привет тебе.
5: Да, привет, ребята. С удовольствием сейчас будем общаться с нашими радиослушателями. 39-101-5, это телефон прямого эфира. Дозванивайтесь и задавайте вопросы. Мы про автомобили конкретные говорим, на автомобильные темы. С удовольствием с вами пообщаемся. Вы можете и мнение задавать, вопросы, и мнение высказывать по поводу того или иного автомобиля. Честно и неприкрыто. Про свой автомобиль рассказ, например, может быть, какие-то полезные советы давать автомобилистам. В общем, все это у нас происходит прямо сейчас, так что звоните.
1: Да, у нас, я вот ездил давеча в Котельниково, это по южной трассе. Аварию видел, которая, скорее всего, основана на, по принципу, когда залип водитель, потому что южане, точнее, ну, просто люди едут на юг.
5: Угу.
1: Вот, это как раз трасса через нас. Вот, и...
5: А залип-то, в смысле, уснул?
1: Уснул, на встречку выехал под грузовик. Ну, короче, лобовое столкновение, легковушка, конечно, в дребезги. Ну, не видел я, чем закончилось, но очевидно, что не очень хорошо все. Просто к тому, что хочется предупредить водителей, чтобы не выезжали на трассы, причем как дальнобои, так и обычные граждане, не выспавшимися и так далее. Это прям отдельный какой-то такой тоже дисбаланс у нас происходит на трассах, потому что это всегда чревато.
5: Я с тобой согласен абсолютно. Надо сохранять режимы отдыха. Сейчас, конечно, на юга люди поедут очень активно. Трасса Дон, она вообще такая прямо сильно оживленная и, к сожалению, печальная для тех, кто вот как раз, как ты говоришь, залипает. Кто на связи у нас? Алло.
1: Алло, алло.
6: Алло, здравствуйте, Евгений.
5: Слушаю, Евгений.
6: Подскажите по поводу Outlander'а третьего, второе поколение. Вот приобрел, вариатор смотрю, датчик старения масла по нолям, масло чистое, ничем не пахнет. Стоит его менять или нет? И вообще, что по машине скажете?
5: Сейчас какой пробег на нем?
6: 170.
5: Он рестовый? Какого года машина?
6: Что?
5: Машина какого года?
6: 18-й.
5: Понятно. Ну, значит, рестайлинговый. Значит, что касается вообще Outlander'а. Самая популярная тема – это двушки. Конечно, она всегда и пользовалась там, среди людей, которые ценили более-менее нормальный вместимый багажник и более-менее приятную динамику. Там была еще и версия трехлитровая до этого, она мне тоже очень нравилась. Но там был большой перерасход. И 2 литра-то как бы многовато расходует. Но бояться вот этой связки двухлитрового мотора с вариатором я бы не стал. Я знаю машины, которые отъездили и больше 300 тысяч километров спокойненько себе, даже до рестайлинговом варианте. Что касается конкретно масла, если вы хотите быть уверенным, что у вас, допустим, машина правильно отсчитывает там те же самые моточасы, километры и так далее, как только вы купили, я бы, наверное, посоветовал, и как бы я поступил, я бы поменял все жидкости в круг и с этого момента начал бы отсчет, учитывая, что и возраст все-таки и приличный, и пробег уже достаточно серьезный, я бы все равно, во-первых, регламентные показатели делил пополам, хуже не будет, будет только лучше, только денег потратится больше. То есть, если у вас прописано там раз в 15 тысяч заезжать на ТО, я бы заезжал раз в сезон, ну, это примерно 7-7,5 с моей ездой получается. Если прописано, допустим, раз в 60 менять жидкости в коробках еще где-то, я бы 100% делил пополам. Почему? Потому что, к сожалению, в наших условиях либо от перегрева, либо от переохлаждения эти жидкости все равно теряют теряют свои свойства быстрее. Ну и на изношенных элементах это сказывается быстрее тоже. Потому что все равно возраст у механизма возьмет свое рано или поздно. А так вы хотя бы продлите жизнь, да? Но тут есть нюанс. Надо советоваться с сервисменами, конкретно с теми или иными службами, которые будут заниматься этими работами, есть ли возможность это сделать менее болезненно. Ну, то есть, там, допустим, частичная замена для каких-то коробок рекомендована. Где-то есть специальное оборудование, чтобы полностью поменять, чтобы не было потери давления, чтобы не было каких-то нюансов, связанных с дальнейшей эксплуатацией автомобиля и дальнейшим выходом из строя каких-то узлов. Если сейчас вы все проверили, все в порядке, допустим, жидкости светлые, это еще не значит, что она не изнашивается, и у нее сохраняются все те же свойства. Цвет не дает полные характеристики. Мы же не можем с вами химанализ провести. Поэтому, опять же говорю, для своей уверенности я бы делал, купил новую машину, либо вторичную тем более, и с этого момента начал отчет своей замене жидкостей всех. Да, можно хоть самому там ставить печати, какие-то там километражи себе отмечать и так далее.
6: Я понял, спасибо за информацию.
5: Спасибо и вам. Да, всего доброго. Следующий звонок. Напомню, наш номер телефона 39-101.5. Это телефон прямого эфира. Вы можете дозвониться. Мы обсуждаем автомобили и околоавтомобильные вопросы. Напомню, что у нас эфир прямой, время ограничено, поэтому торопитесь, пожалуйста, попадайте в эфир скорее.
1: Еще раз напомню, друзья, 39-101.5. Это прямой эфир. Вот есть люди, которые тоже пытались дозвониться, пока был разговор, но вот сейчас можно, самое время. Напоминаю, это прямой эфир. 39-101.5. Алло.
5: Алло, алло.
7: Доброе утро, Даниил. Подскажите мне, пожалуйста, по автомобилю китайского бренда FAV Bisturn D50.
5: Угу. Ну, я бы сказал так. Если мы рассматриваем автомобили вообще в принципе... Чуть потише, пожалуйста, приемник. Честно, громко просто. Значит, если мы рассматриваем автомобиль себе как автомобиль на каждый день, то пробежный транспорт именно вот такого уровня, он, к сожалению, не выкатает, может быть, того большого количества пробега, но зато он очень дешев по сравнению со многими другими. Что если вот смотреть на машины, например, там какой-нибудь 12-го, 13-го, 14-го года, их цена чуть выше 500 000 рублей, а пробеги вполне себе адекватны. Но качество автомобилей именно вот этого периода у меня вызывало много вопросов. Это, во-первых, слабо мощные двигатели. Это, во-вторых, отсутствие управления, комфорта. Это такой гость из прошлого 25-30-летней давности. Как альтернатива отечественному автомобилю, пожалуйста. И есть такие варианты, и бастюрные, они одни из самых ходовых на вторичном рынке. Туда же еще и автомобили Хайма, туда же и Лифаны многие относят. Но по качеству, конечно, ощущение такое, что ты сел в тележку из прошлого. И это сильно бьет по мозгам.
7: Понятно. Ну, а я такой слышал, что двигатель от Volkswagen стоит первого поколения, а кузов и шасси на базе Mazda 6.
5: Ну, многие производства из Китая того времени, это были либо совместные проекты, там, те запчасти, либо те узлы, либо те технологии, которые с конвейеров основных сошли, они забирали себе, на базе них, собственно, и развивались. Поэтому, если мы хотим получить вот именно такого возраста автомобиль, наверное, да, это интересно. Но сразу говорю, несмотря на то, что там фольксвагеновский мотор стоит по факту, да, там кузова маздовские, которые, ну, можно прочитать даже внешне. Но возраст, обработка металла и, к сожалению, мощностные характеристики, ну, не соответствуют реалиям фактической действительности. В это придется просто, ну, закрыть глаза и понимать. Ты купил бюджетный китайский автомобиль, который собран из разных сборных деталей, которые в свое время просто перешли либо по наследству, либо были куплены. Ну, ничего удивительного нет, каждый по-своему строил автопром. Компания FAV не исключение, многие компании, там, те же GAC, Cherry и так далее, тоже такими вещами пользовались всегда. Единственное, я вам накидал еще несколько вариантов тех же китайцев, ну, которые тоже могут быть интересными для вас конкретно.
7: Хорошо, спасибо за информацию.
5: Спасибо большое вам, благодарю за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Напомню также, что мы общаемся с Александром каждый будний день в 9.15. У нас есть еще и повторы встречки в 13.15 и 19.15 тоже по будням.
3: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка.
0: Реклама.
3: И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой Хавейл Джолион в автосалоне Хавейл Каскад Авто в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.

0: Реклама. Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
1: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42, 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Есть такой конкурс, называется «Откуда звук?». Он прямо сейчас стартовал, друзья. Давайте звоните. 39-101-5. Разыгрываем классный подарок для тех, кто любит хорошо провести время, от нашего спонсора ИП Романченко Юлии Владимировны.
2: Да, всем говорим добро пожаловать в Космоклуб.
1: Да. Безлимит на один день полностью.
2: Как мы любим эти слова. Безлимит.
1: Да.
2: Все включено.
1: 0+ ограничение по возрасту. Космический центр развлечений «Космоклуб» в ТРЦ «Мармелад». Это не просто игровая комната, а уникальные космические локации, горки, батут, аттракционы, миссии по спасению галактики. Здесь каждый ребенок может почувствовать себя настоящим космонавтом. «Космоклуб», ТРЦ «Мармелад», третий этаж, 0+. Звоните.
2: 39-101-5. Летняя пора каникул. Естественно, прям шепчет. Отведи ребенка куда-нибудь, кроме... телефона. Угу. Ну, сколько можно им просто сидеть и смотреть мультики, я не знаю, играть в игрушки в телефоне, пусть оторвется. Каникулы — это шикарная возможность, во-первых, вам вырваться на нормальный шопинг спокойный, да, когда вас никто не дергает.
1: Да.
2: И, соответственно, ребенок будет под присмотром с кучей прикольных космических приключений.
1: Да. Помимо того, что у нас есть номер телефона 39-101-5, у нас есть еще и телега и Макс. Можно туда тоже направить свои сообщения. Напомним, номер 927-522-101-5. В чем прикол конкурса «Откуда звук?»? Мы ставим вам звук. А откуда он, отгадать придется вам. Кстати,
2: может быть, это саундтрек из фильма, может, это какая-то песня в интересном кавере. Да. Может быть, это звук работающего прибора.
1: Угу.
2: Чем, что только не может. Может быть, это Олег чихнул. Ваша задача — определить, что это или кто это.
1: Да. Значит, итак, внимание, друзья. Присылайте свои ответы в Макс или Телегу 927-522-105. Кто первый ответит правильно, тот получит подарок. Еще раз напоминаю, это целый безлимит на один день. Поэтому забирайте этот билет с собой. Ну и прямо сейчас давайте поставлю этот звук. Напомню, что... Ну давайте так, просто подскажу.
2: Ну-ка.
1: То это звук одной интересной передачи из 90-х, начала 2000-х. Все.
2: Любимое олеговское время.
1: Да. Было время. Итак, поехали. Кто первый ответит правильно, тот и получает подарок. 3, 2, 1. Такие были времена.

0: Огромный выбор по приемлемым ценам.
1: Обойная сила ждет всех за покупками.
2: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
3: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля у ТРК «Волга-Молл» гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
4: Серьезно? Все потратил?
5: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 10 июня. 43-55-13.
6: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Итак, прямо сейчас, ребята, будем исследовать этот мир новостей и попытаемся найти там что-то сенсационное, курьезное, необычное. Вот есть одна новостюшка, которая пришла издалека так. По времени. Угу. Вот, но разрешилась она, не знаю, в хорошую или плохую сторону, для кого и как.
3: Давай будем выяснить.
2: Московский суд обязал таки маркетплейс вернуть деньги женщине, чья дочь случайно заказала 102 товара на 139 тысяч рублей. Да. Полуторагодовалая дочка играла с телефоном и нажала в приложении Marketplace на кнопку «Оформить заказ».
3: Угу.
2: Вот родительница пыталась отменить заказ, но ничего не вышло. Товары доставили в пункт выдачи, но женщина за ними не явилась. Когда же срок хранения товаров истек, с карты россиянки списали 139 тысяч рублей. Судебный спор длился несколько лет.
3: Ой, ё-моё.
2: Да, в итоге отказ маркетплейса отменить заказ признали незаконным. С компанией взыскали потраченные средства, компенсацию морального вреда, штраф и нотариальные расходы. Так что они даже понесли в этом плане убытки куда больше, чем 140 тысяч рублей.
3: Она рассчитывала. На самом деле можно было прийти, отказаться в пункте выдачи и все, делов там. И деньги повернулись обратно.
2: Ну, тоже не могу понять, если честно.

0: там 102 товара. Вот почему-то она решила, что... Ну, в любом случае-то она-то выиграла.
1: Не, ну да. Ну, во-первых, сколько времени и...
0: Ну да. И как теперь по-другому выглядят эти 139 тысяч по сравнению с несколькими годами. Да?
1: Да, на них уже столько не купишь.
0: На них столько не купишь уже. Сейчас уже все. Сейчас кириешки по-другому стоят уже. Вот.
1: Ты вспомнил, да, еще кукуруку помянем, я не знаю.
0: Не чокаясь, да?
1: Да уж.
0: Так, что еще?
1: Давай. Водительница такси. Добрая история о взаимовыручке. Ага. Водительница такси подвезла юношу, перепутавшего аэропорт. И в качестве оплаты взяла, как ты думаешь?
0: Чем он то, о чем нельзя говорить в эфире утром.
1: Можно.
0: Ага.
1: Но для нас с тобой нет. Потому что мы на интервальном голодании. А он расплатился пачкой печенья.
0: Пачкой печенья?
1: Да.
0: Всего лишь?
1: Да, в Малайзии, оказывается, вот ходит такая валюта, судя по всему. Значит, жительница Куала-Лумпура работает водительница такси. Отвезла очередных пассажиров в аэропорт. Порадовалась тому, что ее смена закончилась. Но в этот момент к ее машине подскочил юноша-китаец такой. И рассказала о проблеме, что он перепутал терминал аэропорта, приехал в неправильный, а рейс уже вот-вот, уже скоро совсем. Поглядев на юношу.
0: А у него только печеньки.
1: Которым он давился, видимо, сейчас стоял, да. Поглядев на юношу, который больше напоминал испуганного подростка, женщина вспомнила о собственных детях. В общем, материнский инстинкт включился, да. Велела пассажиру садиться, и, возможно, она давно не играла в, помнишь, это, в такси. Вот в такси она сразу в форсаж, я не знаю, что-то в этом роде. Она такая... Позже водительница призналась, что кое-где даже нарушала скоростные ограничения. Нарушала незадачливого путешественника вовремя, когда же китаец попытался расплатиться, она отказалась, посоветовала ему быстрее бежать на посадку.
0: Ладно, Дин, ну не читай по листу, если честно. Рассказывай эту историю.
1: Я забыла, кому мы передаем привет. Ну, такой умненький был. Алексей Каратовских. Советуем вам придумать фокусы с печенкой, да. Юноша все-таки оставил водительнице пачку печенья, заявив, что иначе обидится. О!
0: Ну, действительно, добрая история. Я так думаю, что у каждого человека... Ну, во-первых, я хочу сказать огромное спасибо вообще всем добрым таксистам, которые есть на территории нашего города, которые, кстати, слушают Волгоград-ФМ, в том числе. Я ведь не раз ездил на такси и знаю точно, что 101,5 как минимум у каждого второго. В машине.
1: Мы поняли, да, что Олег всего два раза ездил в такси. И, соответственно, вот такую статистику он подвел. Я где-то недавно искала какие-то новости, связанные с экзаменами, с отдачей экзаменов в разных странах. И, по-моему, если я не ошибаюсь, в Южной Корее они сдают экзамены все в один и тот же день. То есть там очень жестко опоздать на этот экзамен. Специально для этого, чтобы не были пробки в одно и то же время. Рабочий день сдвигается на час позже, чтобы студенты, школьники смогли добраться без пробок до, соответственно, мест своего экзамена. Если вдруг к вам подбегает, к полицейскому, короче, официально может подбежать ребенок и сказать, я опаздываю на экзамен, они обязаны его подвести.
0: Ё-моёшечки.
1: Там вообще от этого экзамена зависит жизнь. Там, по-моему, вообще, чтобы что-то пересдать, там, по-моему, вообще нет права пересдачи, в общем, там все строго. Поэтому я представляю, какой там уровень стресса у детей.
0: А и, мы соответственно, тут про наш уровень стресса говорим, да?
1: Да, все службы заряжены в этот день на то, чтобы все школьники, студенты страны сдали экзамен.
0: Прикольно. Ну, я продолжу и закончу мысль, что таксистам передаем привет, потому что я сам оказался не раз в ситуации, когда мне очень нужно было, и денег не было у меня. Так. И я максимально грустные глаза делал, то есть отыгрывал, ну, как бы реальную...
1: Этого голодного в полуумора.
0: Реальную эмоцию, потому что фактически я действительно понимал, что я просто встряну здесь и навсегда. И реально таксисты помогают просто потому, что, как говорится, ну, за доброе слово.
1: Жалость.
0: Печенек даже не было у меня, один.
1: Ну вот. А вы им пятерку поставить не можете.
0: Да, ребят, ставьте 5 звезд всегда. Даже если, ну, на 4 звезды проехались.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
3: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42. 20 48 42.

0: Твое время.
1: 10 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
5: Информационный конвейер.
6: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колоцина. В эфире новости. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о необходимости законодательного регулирования работы маркетплейсов. Он вступил против автоматического снижения цен на товары без согласия продавцов и практики, при которой платформы загоняют пользователей в свои банки для получения скидок. Аксаков отметил, что эти вопросы уже поднимались президентом Владимиром Путиным, который поручил отказаться от предоставления скидок за счет малого бизнеса. Российские ученые предложили использовать для 3D-печати искусственного мяса чернила из морского коллагена, полученного из медуз и кожи судака. По словам исследователей, это безопасная альтернатива традиционному животному коллагену, который может переносить заболевания и не подходить по некоторым религиям. Технология готова к промышленным испытаниям. В будущем такие биочернила могут применяться для 3D-печати искусственных органов и костных имплантов. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и заместитель министра обороны Российской Федерации Александр Санчик согласовали окончательный вариант памятника участникам специальной военной операции, которая будет установлена у подножия Мамаева кургана. Модель создана мастерами студии военных художников имени Грекова, и после утверждения макета изменений не будет. Скульпторы приступают к изготовлению монумента в твердом материале. Памятник высотой около 7 метров будет состоять из двух блоков с извилистым проходом, символизирующим путь к победе. Основные фигуры – воин с обнаженным торсом и сцена подавления агрессии врага. В моменте также будут представлены образы бойцов и гражданских лиц. В Волгограде задержаны 6 подозреваемых, организовавших незаконные карточные игры. По данным следствия, с мая прошлого года по май текущего года группа лиц в возрасте от 30 до 56 лет проводила азартные игры в нежилом помещении города Волжского. Доступ в этот клуб имели только проверенные игроки. В ходе обыска изъяты игорное оборудование, покерные наборы и документация. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр», совершенной организованной группой, предусматривающей до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. В Волгоградской области с мая по декабрь текущего года проанализируют заявки ресурсоснабжающих организаций на корректировку тарифов на будущий год. К 1 мая уже подано 345 заявок, в том числе от регулируемых компаний, таких как концессии теплоснабжения, Лукойл, Волгогратнефтепереработка и Россети Юг. При расчете тарифов специалисты изучают затраты, отчетность программ организации, а также учитывают внешние факторы, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации и изменения в законодательстве. Цель работы – найти компромисс между интересами жителей и поставщиком. Курс валюты на сегодня: доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек. С вами была Дарья Колоцина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер. Реклама.
7: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: У меня сегодня на подъезде вывесили, значит, объявление.
3: Список должников?
2: Объявление, да, список оравших в 4 утра под окнами хулиганов поименно. Обыкновенная зеленушка, лазоревка, певчий дрозд, обыкновенный скворец, зяблик, рябинник. Все орали одновременно.
3: И кот.
2: И кот, и кал. Значит, все, Дина Косичкина здесь.
3: Олег Шарапов.
2: 4 час утреннего шоу.
3: 3-4.
2: Погнали, ребята. Что у нас есть?
3: А мы тоже в позорном списке? Мы же с 7 утра начинаем орать на людей.
2: Да, мы тоже, я думаю, вот из этих.
3: Что мы тоже бодрились. Я и рада этой жизни. Понедельник утром.
2: Да, открываем свой скворечник здесь на всех. Короче, ребят, что-то у нас...
3: Мы те еще дятлы, если мы...
2: В какой-то степени, да.
3: ...птицами ассоциировать.
2: Да. Ну, я, если честно, ни на кого не стучал в этой жизни. Вот, поэтому... Ладно, что касается, значит, наших...
3: А режим кукушки не хотел никогда включить? Со своими 5 детьми. Мне кажется, иногда бешеное желание кому-то их подбросить возникало.
2: Ну, теща точно выхватывала такую. Значит, что касается нашего этого часа, 4-го. Значит, у нас здесь прогноз погоды будет. Так. Рубрика «Живи с этим».
3: Будет.
2: Классная. Значит, также будет конкурс «Нейрокод».
3: Гарантируем.
2: Продолжаем, да? Ну и, соответственно, будет рубрика «Сенсация».
3: Но перед этим. Давайте не забудем заглянуть в афишу. Значит, смотрите, друзья, мы, как обычно, любим поискать что-то.
2: Жестко ты зевнула сейчас, как будто бы там что-то прикольное в афише.
3: Я думала, незаметно.
2: А, я просто вслух об этом сказал.
3: Олег только что сказал, что он все-таки дятел, да? Никогда не стучал ни на кого, да? Никогда не сдавал, вот не подставлял.
2: Да ладно, зевать это нормально. Особенно, когда тебе нравится твоя работа.
3: Ну, с моим-то клювом будь здоров, конечно. Грех не зевнуть.
2: Так.
3: Пеликан, мое второе имя. Итак, друзья, значит, смотрите. Бесплатные, естественно, бесплатные мероприятия, куда сходить в Волгограде. Угу. Записывайте обязательно бесплатные творческие мастер-классы, тем более, когда проводятся, точно надо вообще брать все семейство и отправляться, например, в авиационно-творческий клуб.
2: Угу.
3: Какие два слова в одном,
2: да,
3: сочетании,
2: прикольно,
3: да, оказались. Авиационно-творческий клуб на протяжении всего июня для молодежи будет проводить регулярные занятия по различным направлениям прикладного искусства. Программа мастер-класса включает в себя работу глины, бисероплетение, роспись по ткани и дереву, а также вязание и рисование. Все материалы предоставляются. Итак, друзья, из ближайшего 10 июня в 10:00 рисование картины «Ромашка ко дню в Россию». 11 июня сразу два мастер-класса в 11:00 и в 16:00 мастер-класс по лепке тарелочка из глины, чтобы вас потом не называли тарелочницей, да, вы будете приходить со своей всегда. Так, ну и давайте из ближайшего 18 июня тоже рассмотрим там в 10:00 изготовление браслета-оберега из декоративного шнура. Так, запись по телефону 905-331-5586. Напомню, что тот самый авиационный творческий клуб находится по адресу генерала Гуртьева, 3, это Краснооктябрьский район.
2: Да. Ну, а мы же стартуем, друзья. Вы слушаете «Родное Волгоградское».
3: Утреннее шоу.
2: 3-4.
3: Мы в эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: Последние кроссоверы G-Tour X70+, по специальной цене, в Агат на Ленина. Успейте стать обладателем автомобиля, в котором есть все. Просторный салон, мощный двигатель и комфорт в каждой поездке. А еще 5 лет поддержки и выгода до 610 тысяч рублей. G-Tour Агат, проспект Ленина, 122. Звоните 722-722. Не оферта, акция действует до 30 июня 2026 года.
6: Агат. Покупай выгодно.
7: Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
8: 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
9: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
10: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
11: Югдом Плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Офис продаж. Город Волжский. Улица Александрова, 18А. ТРК «Волгомол». Телефон 50 26 53. Югдом Плюс. Каркасно-щитовые дома под ключ.
12: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
2: Давайте найдем на карте мира прикольные населенные пункты, куда можно сгонять, чтобы сравнить погоду Волгограда, ну и, соответственно, название Волгоград и другие какие-либо.
3: Значит, смотрите, есть ощущение, что в этом городе творятся только страшные вещи.
2: Так.
3: Такое ощущение, что там все подходят тебе из-за спины и пытаются напугать. Иначе объяснить название Буэа я не могу.
2: Буэа.
3: Итак, Буэа в Камеруне. На данный момент слабый дождь, возможно, даже с грозой страшной, плюс 22.
2: Отлично.
3: Гуси-лебеди там.
2: Прикольно. А я, знаешь что, вспомнил, короче, ну, не один час, проведенный за этой игрой.
3: Ну, получается, не вспомнил.
2: Вспомнил не один час, а много часов, я имею в виду так. Вот, значит, Египет. И там есть город с одноименной игрой, где лягушка стреляет шариками в другие шарики. Луксор называется этот городок. Никогда не играла? Разноцветные шары. Вот
3: у меня чуть
2: там
3: родители не развелись из-за этого.
2: Серьезно?
3: Конечно.
2: Ну, просто скажу, что там 41 градус. Ну, ладно.
3: Мама подсела на эту игру.
2: Так.
3: И, соответственно, комп один.
2: Комп один.
3: Ну, и, соответственно, началась вот эта история. Сейчас
2: война.
3: Мне надо что-то тоже поделать за компом. Еще что-то. Да, и в итоге, так как папа решил, что семья теряет мать,
2: да,
3: он без спроса удалил игру.
2: Ё-моё, это ошибка ошибок, блин. Даже я это понимаю. Короче, как-то так.
3: Поэтому такая история.
2: Что с погодой в Волгограде?
3: А тебе не по барабану после таких перипетий, после таких драм? У нас, как и в любой семье, облачно с прояснениями.
2: Это нормально.
3: Всякое бывает, да. Значит, смотрите, осадков сегодня не ожидается. Плюс 24 на данный момент. Дует северный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Днем до плюс 27, ночью до плюс 16. Во вторник ожидается ясная погода. При этом плюс 28 днем, плюс 18 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
4: Реклама.
5: Внимание! Выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191.
3: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
5: Ребятушки, ребятульчики вы наши, ну что такое, а? Ну, рубрика «Живи с этим», а вы еще не сделали погромче приемник. Давайте уже будем внимательнее слушать, потому что это реально может повысить уровень нашего IQ на целых 0.5%.
6: Вау!
5: Класс, что у тебя?
6: Вот она всегда.
5: Да.
6: Значит, смотрите, именно Шекспир, поговаривают, да, есть сплетни, что Шекспир придумал ругательство «твою мать».
5: Да ладно?
6: Вообще-то да. Шекспир дал английскому языку вообще множество, да, блестящих новых слов, некоторые довольно превосходные стихи, включая совершенную форму сонета, а также множество пьес, которые в основном являются проклятием английских студентов средней школы, видимо, потому что им приходится каждый раз их изучать и разбирать. Хотя многие же поговорили, что Шекспир был неграмотный, там трудилась целая группа авторов, но тем не менее... кое-что еще, что он дал нам, это было ругательством «твою мать». В пьесе Тита Андроника один из персонажей Хирон восклицает: «Ты погубил нашу мать!» На что другой персонаж Аарон отвечает: «Злодей, я погубил твою мать!» Раздались выстрелы. В общем, после этого... Ну, поговаривают.
5: Это
6: да?
5: вошло.
6: Это вошло в обиход, и, соответственно, матерям начало доставаться.
5: Поэтому, если ваш ребенок сказал эту фразу где-то в общественном месте, скажите всем окружающим, что это Шекспир.
6: Да.
5: Цитировал Шекспира.
6: Ваш двухлетний чадо Шекспир цитирует классику.
5: Да, а не вашего деда. Операция по высадке союзных войск в Нормандии в июне 44 года готовилась в условиях строгой секретности.
6: Так. Ну, кто-то проболтался, я правильно?
5: Смотри, незадолго до нее, то есть, казалось бы, скоро операция, да? Но незадолго до нее, британская разведка была озадачена кроссвордами в газете «Телеграф», в которых то и дело появлялись, внимание, кодовые слова операции, такие как, например, «Юта» и «Омаха». Это кодовое название пляжей, куда была запланирована высадка.
6: Так.
5: А также Мелбери, Нептун и даже Оверлорд, кодовое имя вообще всей операции.
6: Угу.
5: Эти слова проскользнули в кроссворд.
6: Так.
5: Редактор кроссвордов на допросе, а его вызвали на допрос, заявил, что это обычные слова, и их выбор не был продиктован какими-то особыми обстоятельствами.
6: Угу.
5: Вот, однако они такие, ничего себе, в одном кроссворде сразу практически все слова, связанные с операцией. Так вот, позже выяснилось, что редактор этого, непосредственно газеты, был по совместительству учителем и часто спрашивал своих учеников, какие слова они хотели бы включить в кроссворд, который в том числе он и составлял, и был автором. И они, соответственно, эти 5 слов ему и надиктовали. А услышали они в разговорах американских солдат, расквартированных неподалеку от школы.
6: Пам-пам-пам-пам-пам.
5: Так что, кто виноват?
6: Болтливые
5: солдаты. Ну вот и все, ребятки. Нет, жить с этим.
6: Прикольно, с помощью кроссворда рассекретить операцию.
5: Операцию, да.
4: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
7: Доброго утра! Вам желает ООО ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть-самобранка».

Реклама. Авангард спецодежда Волгоград. Качественная спецодежда, спецобувь и средства индивидуальной защиты. Соблюдение стандартов и ГОСТов при производстве. Оптовая и розничная продажа. Авангард спецодежда Волгоград. Думаем о безопасности. Волжский, проспект Ленина 232А, ТЦ «Малина», второй этаж.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
2: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».

0: курьезы, сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: Радиком на Волгоград FM.
1: Так, ребятки, конкурс «Нейрокод» стартовал прямо сейчас. Можно, пожалуй, и поиграть, да? А что мы обычно делаем? Мы обычно ждем звонка 39-101-5. Вы звоните нам. Мы просто используем музыкальную загадку, которую придумал наша нейросеть. Ставим вам ее, вы отгадываете слово. Ну, чаще слово, нежели какая-то фраза. Ну, а дальше все, просто забираете подарок. А вот какой подарок сегодня мы разыграем, расскажет Дина Касичкина, да?
2: Да.
1: Вот я тебя и подловил.
2: Да, какой бы ни был он от души.
1: Да,
2: от
1: хорошо.
2: От души, от сердца обязательно пригодится в хозяйстве.
1: Молодец.
2: У нас других подарков нет.
1: Конечно, два билета на полнокупольный концерт «Невесомость» 12+.
2: В хозяйстве отлично пригодится. Я не наврала.
1: От нашего волгоградского планетария, значит, любимого и родного, мы видим постоянно крышу этого самого прекрасного заведения в центре Волгограда.
2: Мне кажется, женщина, которая держит там планету, она периодически поворачивается уже в нашу сторону. Столько раз мы упоминаем планетарий.
1: 19 июня в 19:00 под куполом планетария мировая классика и известные российские хиты обретут новое звучание благодаря элегантным аранжировкам. Полнокупольное шоу позволит погрузиться в состояние легкости, эмоционального полета и космическую атмосферу. Приходите отдохнуть, получить незабываемые впечатления. Для лиц старше 12 лет, кто на связи с нами, привет.
2: Доброе утро. Ку-ку.
1: Алло-алло. Ну, сорвалась.
2: Отзовись-ка.
1: Отзовись-ка. Значит, ну, ничего страшного, ребят. Можно перезвонить. 39-101-5. Линия сейчас свободна. Либо поиграем в нашем, значит, Телеграме или Максе. 927-522-101-5. Туда тоже можно присылать свои сообщения с правильными ответами. Но будет
2: можете
1: небольшая...
2: Можете чужие переслать.
1: Можете переслать чужие. Увидели у кого-то в маршрут едете, что он там отправил нам сообщение. Но надо успеть сделать это быстрее, чем человек, который пишет нам правильный ответ. Да, правильный ответ, еще раз напомню, это будет музыкальная загадка.
2: Да, ну,
1: то есть, по сути, песня, в которой внутри загадка.
2: Значит, смотрите, есть шанс, во-первых, все-таки вписаться, потому что почему-то очень много робких людей, которые такие, вы нам сначала поставьте, а потом мы, может, угадаем.
1: Угу.
2: Вот, поэтому, ну, если вы с первых там нот начнете угадывать, так скажем, с первых подсказок, 39-101-5. Ну, если вы медлительный товарищ, конечно, то для вас наши медленные мессенджеры, иначе что, как их еще описать?
1: Да.
2: 927-522-101-5.
1: Да, еще раз напомню, разыграем два билета на полнокупольный концерт «Невесомость», соответственно, 19 июня в 19:00, то есть уже совсем скоро. Такая культурная, значит, программа в Волгограде присутствует, и мы просто обязаны наслаждаться ею благодаря нашим замечательным артистам, которые исполняют вот такие классные истории. Значит, что теперь касается загадки, я сразу скажу, что она очень легкая, ваша задача просто разгадать. Не буду больше вас томить, просто ставлю и ждем первое сообщение с правильным ответом в нашей телеге или Максе 927-522-101.5. Итак, внимание, поехали!

0: Реклама.
1: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
2: Так в «Премьерстрой Волгоград» большой выбор кирпича и блоков. Звони 60 57 57.
3: Не жди отпуска. Аквапарк «Акватория» – это летний отдых для всей семьи. Детские и взрослые горки, волновой бассейн, река со сплавом, уникальные гидромассажи, водные аттракционы, анимация и многое другое. Каждый день с 10 до 20 часов. Санаторная 26.
4: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Колбаса любительская в натуральной оболочке всего 599 рублей. Экономия более 300 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
6: Ролик создан при участии Госавтоинспекции Волгоградской области.

0: и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: Вот и все, ребятушки, всем пока, мы говорим, но подождите, стойте, говорят обычно люди, которые знают, что мы не говорим просто так пока, мы рассказываем всякие курьезы, новости, которые иногда действительно цепляют, ребята, да, хотим чем-то вас зацепить, а потом уже уйти, чтобы вы остались висеть на крючочке до завтрашних 7 утра. Угу. Что-то там у Дины есть прикольное.
3: Значит, смотрите, для всех тех, кто никак не найдет в себе силы начать бегать.
2: Так.
3: Все те, кто себе обещают, но каждый раз находят отмазки, да. А не пути, значит, решения вопроса и пару кроссовок.
2: Да.
3: Итак, друзья, значит, смотрите. Бегуня по имени Джойс Хюбнер прославилась следующим. На днях она пробежала 367 марафонов за 367 дней. То есть каждый день марафонская дистанция была позади. 42,2 километра. Это мировой рекорд. Но она не планирует останавливаться. Чуть больше года назад 38-летняя жительница Берлина Джойс Хюбнер уволилась с работы. Она, кстати, дипломированная специалистка по бизнес-администрированию и целиком посвятила себя бегу. Раньше пальма первенства по числу марафонов принадлежала бельгийке 56-летней Хильде Досень, или Досонь, уж я не знаю, как там на бельгийском. Она пробежала 366 таких дистанций подряд. Соответственно, у немки теперь 367, она

0: побила этот рекорд вот буквально 2 июня. Несмотря на невероятные нагрузки на организм, ей удалось избежать травм и серьезных происшествий на своем пути. А самые сложные периоды, по ее словам, пришлись на зимние морозы. Ведь выходить и бежать нужно независимо от погоды. Вот, конечная цель еще впереди, так что она продолжает ежедневно выходить на забеги.
1: Слушай, я так понимаю, что это не официальный марафон, она просто бегала марафонские дистанции и об этом потом сообщала, наверное, да, кому-то?
0: Ну, всегда же есть вот эти часы умные, которые снимают твою дистанцию и так далее, да. Плюс она активно ведет блог.
1: Можно же на мотоцикле проехать, можно...
0: Ну, там же сразу понятно, что ты едешь на скорости...
1: Не, можно медленно ехать, я знаю, как можно медленно ехать на мотоцикле.
0: Начинается вот эти, естественно. Вот. Вот эти джуси мужчины, которые не отрываются от дивана, естественно. Да, она на мотоцикле, она полностью.
1: Да, да.
0: Ну, вы красиво лежите просто, даже вот хотя бы
1: ляпки
0: в сторону.
1: Меня называть джуси, блин, мужчиной. Я, блин, из спортзалов не вылезаю, блин.
0: Да, однако же.
1: Однако, да.
0: Мы вдвоем вылазим из спортзала, Олег. Может, давай всем скинем фотки в купальниках, в плавочках, да, давай.
1: Ладно, хорошо, переходим на следующую новость.
0: Это будет антимотивационный абсолютно пост.
1: Да.
0: Все скажут, я буду стараться ходить годами в спортзал, как Олег Эдина,
1: Нет, у меня всегда есть прикольный...
0: А, кстати, бег слышит. Вот вы ходите, бегаете, будете
1: Я
0: слышать.
1: Хожу в спортзал не для того, чтобы измениться, а чтобы не поменяться. Не измениться в худшую сторону. Вот. США, детектив. Короче, ну, просто полицейский участок, представляешь себе, да, США, там, что?
0: Каждый день представляю себя в американском полицейском участке.
1: Да, значит, детектив чуть не застрелил коллегу из-за рыбы, разогретой в офисной микроволновке.
0: Представляю, какая вонь стояла, да?
1: Да, просто сотрудник полицейского участка, в Южной Каролине, извините, это не...
0: Прям как в плацкарте на остановке в Котельниково.
1: Есть такое, да. Значит, короче, он настолько не оценил аромат обеда, что, внимание, достал свой пекель и приставил его к голове коллеги. Просто приставил вот так.
0: Так.
1: Вот, теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы, прикинь. Вот, значит.
0: Не, ну я предлагаю за такие проступки тоже хотя бы условку давать, но это надо по... Ну, думать надо.
1: Не, сама по себе история, когда ты уже непосредственно заходишь в хату, как говорится, а тебя спрашивают, ты за чё? Он говорит, да это, за рыбу в микроволновке. Ай, жесть. Ладно, ребятки.
0: Ты чё, браконьер?
1: Ладно, впереди, ребятки, у нас много хорошей музыки. Все это под вопли дикого карпа, нашего Алексея Карпова.
0: Ну, кстати, мы знаем, какая царит атмосфера и погода за окном. Он тоже подогретый придет.
1: Подогретый придет, стопудов.
0: Надеюсь, не такой ароматный.
1: Да, с вами прощается Дина Косичкина.
0: И Олег Шарапов.
1: Всем пока.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама.
3: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42. 20 48 42.

0: Твое время.
1: 11 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
1: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колоцина. В эфире новости. Как пишет ТАСС, автомобилистов освободят от оплаты платной парковки, если они не смогли внести деньги по независящим от них причинам. Это предусмотрено в проекте поправок в закон об организации дорожного движения, который проходит общественное обсуждение до 26 июня. Согласно инициативе, в каждом регионе будут свои способы оплаты, а субъекты смогут самостоятельно определять альтернативные варианты. При этом Минтранс требует обеспечить к ним доступ. Если водитель не смог оплатить парковку по объективным причинам, он будет освобожден от этой обязанности за соответствующий период. Компания «Аэромакс» представила на выставке беспилотный вертолет B-200 для доставки грузов до 200 кг в труднодоступные районы, включая крайний север. Аппарат с бензиновым двигателем, неприхотливый к северным условиям, предназначен для транспортировки запчастей на буровые и нефтегазодобывающие установки. Летние испытания завершаются. Запуск в эксплуатацию намечен на август. Группа компании «Аэромакс» разрабатывает и производит беспилотные авиационные системы, навигационное, бортовое и наземное оборудование. Собственный парк воздушных судов выполняет авиационные задачи по всей России. 19 июня на Волгоград-арене пройдет семейный фестиваль ГТО. В команду должны войти ребенок, родители, бабушка или дедушка. Всего 4 человека. Им нужно продемонстрировать свои способности в подтягивании, отжимании, прессе, прыжке в длину, наклонах, стрельбе, беге и плавании. Главный приз – поездка на всероссийский финал в Красноярск с 7 по 13 августа. Все подробности на сайте регионального центра тестирования ГТО. В Волгоградской области произошло возгорание на территории линейной производственно-диспетчерской службы в результате падения обломков украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров сегодня, 8 июня. По его словам, возгорание, вызванное падением обломков на объект, оперативно ликвидировано. Пострадавших в результате инцидента нет. В Красноармейском районе Волгограда завершается монтаж нового колеса обозрения «Красное солнце», переехавшее из Центрального парка. В настоящее время специалисты проводят тестирование аттракциона при разной нагрузке. После этого ее ждет техническое освидетельствование независимой организации и получение свидетельства о госрегистрации для подтверждения безопасности. Открытие запланировано на это лето. Благодаря удачному расположению гости смогут увидеть с колеса живописные места района. Волгоданскую канал, реку Волгу и благоустроенный бульвар. Курс валюты на сегодня: доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек. С вами была Дарья Колоцина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
5: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Это трек, в котором слово «понго» повторяется так часто, что испанский разговорник ушел в глухую оборону, друзья мои. Рефсен и Раулихандро, видимо, решили, зачем много слов, если есть одно. И оно делает вообще всю работу. Класть, ставить, включать, ну и так далее. Это не глаголы, это программа действий на сегодняшний день, друзья мои. И знаете что? В понедельник, 8 июня, понадобится именно такой подход. Не рассуждать, не анализировать, вот просто взять и, ну вы поняли. В общем, доброе утро, утро доброе, дорогие друзья, всех обнял, всех приподнял, с понедельничком вас, всех, кто выжил после выходных, молодец. Ну, а мы отправляемся далее по волнам Град FM. Ближайшие полчаса группа Nickelback раскроет свой рокерский талант, хотя он уже давным-давно раскрыт, но тем не менее When We Stand Together, отличная композиция. Чуть ранее здесь BTS Swim и на закусочку John Summit, Shades of Blue. Я же всем желаю не хорошего дня, а замечательного.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
4: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
5: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
6: Тепло ли тебе, девица?
7: Еще бы! Мы утеплитель для дома и кровли брали не абы где, а в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует северо-западный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Температура воздуха днем до +25, ночью до +15.

0: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.
1: Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак».
2: ООО «Руссоль-курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 73 30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101.5.

0: Знаете это чувство, когда утром понедельника мозг говорит «надо», а кровать говорит «не пущу». Вот это состояние как раз про трек Оффенбаха и Джастина Джесса. Оказывается, расставание — это не только слезы в подушку, но и отличный повод выкинуть старый календарь. Ведь святое место пусто не бывает. Туда теперь заселяется вечеринка. OBU на 101.5. Ну а мы с вами со скоростью света летим далее по нашим волнам. Ваня Бренко, Ртуть, а также и вы, Дэвид Гетто, после паузы Supernova Love.
1: Волгоград? Волгоград? Волгоград и
2: Фаба. Реклама.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль 977-377.
5: Выгодно и экономно. Рядом с домом мне удобно. Все продукты просто класс. Будем рады видеть вас. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
6: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Доска «Брус» 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: жизни бывают вещи, которые лучше менять раз в 3 месяца. Пароли от почты, губки для посуды, треки в плейлисте. Трек про второе дыхание, без навязчивого все будет хорошо. Вот просто факт. Старое село, новое завелось. Фастбой Клок-Клок на Волгоград FM напоминает, что воскреснуть может даже настроение. Все остальное приложится. Born Again на волнах Волгоград FM. Ну а далее, точнее прямо сейчас, отправляемся с вами в космос, в галактику. Называйте как хотите. Kangs и Fairfield London Galaxy. Понеслась.
1: Волгоград FM. Знаем, что любишь.

0: FM. Знаем, что любишь. 101.5. Твое время.
1: 12 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
5: Град ФМ. С вами Дарья Колоцина. В эфире новости. В России завершена работа по трем отечественным препаратам для лечения миодистрофии Дюшина, синдрома короткой кишки и муковисцидоза, сообщил глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова. Лекарственные препараты были разработаны учеными научно-исследовательского института гигиены, профпатологии и экологии человека ФМБА России. Как сообщают РИА Новости, сборная России завоевала золото в комбинации на чемпионате Европы по синхронному плаванию среди юношей и девушек, который прошел в Люксембурге. Результат российской команды составил 261 балл. Вторыми стали испанцы, третьими – греки. Российские спортсмены выступали на турнире с флагом и гимном. Международная федерация водных видов спорта полноценно допустила всех российских атлетов к участию в соревнованиях. Осенью в регионе вступит в силу ужесточенный лесной противопожарный режим. С 1 сентября начнут действовать новые правила пожаробезопасности в лесах, направленные на усиление профилактических мер и быстрое реагирование на угрозы возгорания. Так вводится полный запрет на использование пиротехники в лесах в течение всего пожароопасного сезона. Ширина минерализованной полосы, отделяющей прилегающие земли лесного массива, будет расширена до почти 1,5 метра. Также арендаторы лесных угодий теперь обязаны участвовать в борьбе с пожарами на своих участках. Обстановку отслеживают с применением современных технологий, включая систему круглосуточного спутникового мониторинга, позволяющую оперативно выявить очаги возгораний и передавать данные в экстренные службы. В Волгоградской области задержан 23-летний житель, подозреваемый в неправомерном обороте денежных средств. По версии следователей, он приобретал карты у третьих лиц и использовал их для обналичивания денег, добытых мошенничеством, получая процент в качестве вознаграждения. В ходе обыска полиции были изъяты денежные средства, сим-карты и мобильные телефоны. Мужчина сознался в содеянном и был задержан. Возбуждено уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей. В данный момент ведется расследование, направленное на выявление других участников схемы, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. В поселке Куйбышев Среднеахтубинского района строят новый водовод. Он обеспечит качественной питьевой водой около 2500 жителей. Масштабное обновление снизит изношенность системы, уменьшит количество аварий и обеспечит соблюдение саннорм. Годность объекта 42%. Уже построен трубопровод протяженностью 26,5 километров. Работы велись методом горизонтального наклонного бурения. Завершить планируют до конца 2027 года. Курс валюты на сегодня: доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек. С вами была Дарья Колоцина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер.
6: Реклама.
7: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Сковать по городу, в котором никогда не был, любимое развлечение человечества. Можно было бы погрустить о дождливом Лондоне или шумном Нью-Йорке, но Токи-хотелы выбрали Калифорнию, потому что там хотя бы тепло. Трек звучит так, будто кто-то открыл все окна, включил вентиляторы на полную, налил сок в красивый стакан. Меланхолия, да, но зато танцевально. И эти танцы продолжают, друзья мои, Даллак Фунград ФМ. Далее послушаем певицу Рэй с работы «Where is my husband?». Чуть ранее здесь акцент Сэра Миша Миллер «Don't leave» в скобочках «Кали» и на закусочку «Клан Карусел» с композицией «Ride». Еще раз всем привет и классного дня.
1: Алексей Карпов на Волгоград ФМ.
2: Реклама.
3: Последние кроссоверы Jetour X70+ по специальной цене в Агат на Ленина. Успейте стать обладателем автомобиля, в котором есть все. Просторный салон, мощный двигатель и комфорт в каждой поездке. А еще 5 лет поддержки и выгода до 610 тысяч рублей. Jetour Агат. Проспект Ленина, 122. Звоните 722-722. Не оферта. Акция действует до 30 июня 2026 года.
4: Агат. Покупай выгодно.

0: Волгоград, улица Рихарда Зорге, 56А, телефон 96-50-06.
1: Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
2: Ну что опять за рок-концерт в машине?
3: Да просто Мурзик сильно нервничает.
2: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
3: Мурзик, это же просто песня какая-то.
2: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует северный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 27, ночью до плюс 16.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники. Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191.
3: Специализированный застройщик ТСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 73 30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Крафти-храм, где вместо лавочек танцпол, вместо хора диджейский пульт, а вместо благовоний дымовая пушка. Bibirex и Faithless нарисовали именно такой вот чертеж. Поклонение происходит при помощи поднятых рук и самопроизвольных движений бедрами. От крещения водой отказались в пользу крещения басами. New Religion называется композиция. Ну а далее The Second Voice, новинки Let Me Be. А также группа Реальто с рассказами о том, что никто не уйдет живым с этой дискотеки. Novelty is this discotheque alive. Не пропусти.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и штаб.
2: Реклама.
3: Привет, соседка. А вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
2: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги». Строя фундаментальное, выбираем качество. Чем оно измеряется? Славянский керамический кирпич. Качество, проверенное временем. Премья «Строй Волгоград» 60-57-57.
4: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
5: Спонсор конкурса ИП «Карев» Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
6: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Сердце штука полезная, друзья мои, но капризная, как мы все знаем. Может стучать ровно годами, а потом раз — и решила заняться латиноамериканскими танцами без предупреждения. Now is the warning на 101.5, которые записали трек. И он звучит как испуг кардиолога. Ритм участился, показания странные, ну а пациент утверждает, что так и надо. Спорить бесполезно, лучше поддаться и хоть бы подвигаться под эту нестабильность. Отлично, новиночка. Но в финале часа нас с вами ждает Леди Гага с треком Disease, а также Феликс Йен и Полина — Book of Love, книга любви.
1: Реклама.
2: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Мясо охлажденное всего 259 рублей за килограмм. Покупайте выгодно. Ваш царь-продукт ждет вас.
4: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
5: Спонсор программы «Встречка» — ООО «Каскад Авто Волга», автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
6: И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой «ХВЛ Джолион» в автосалоне «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52-62-44.

0: твое время. 13 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Это «Волгоград ФМ». С вами Дарья Колоцина. В эфире новости. Российские ученые предложили использовать для 3D-печати искусственного мяса чернила из морского коллагена, полученного из медуз и кожи судака. По словам исследователей, это безопасная альтернатива традиционному животному коллагену, который может переносить заболевания и не подходить по некоторым религиям. Технология готова к промышленным испытаниям. В будущем такие биочернила могут применяться для 3D-печати искусственных органов и костных имплантов. Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о необходимости законодательного регулирования работы маркетплейсов. Он вступил против автоматического снижения цен на товары без согласия продавцов и практики, при которой платформы загоняют пользователей в свои банки для получения скидок. Аксаков отметил, что эти вопросы уже поднимались президентом Владимиром Путиным, который поручил отказаться от предоставления скидок за счет малого бизнеса. В Волгоградской области задержан 23-летний житель, подозреваемый в неправомерном обороте денежных средств. По версии следователей, он приобретал карты у третьих лиц и использовал их для обналичивания денег, добытых мошенничеством, получая процент в качестве вознаграждения. В ходе обыска полиции были изъяты денежные средства, сим-карты и мобильные телефоны. Мужчина сознался в содеянном и был задержан. Возбуждено уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей. В данный момент ведется расследование, направленное на выявление других участников схемы, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и заместитель министра обороны Российской Федерации Александр Санчик согласовали окончательный вариант памятника участникам специальной военной операции, который будет установлен у подножия Мамаева кургана. Модель создана мастерами студии военных художников имени Грекова, и после утверждения макета изменений не будет. Скульпторы приступают к изготовлению монумента в твердом материале. Памятник высотой около 7 метров будет состоять из двух блоков с извилистым проходом, символизирующим путь к победе. Основные фигуры – воин с обнаженным торсом и сцена подавления агрессии врага. В документе также будут представлены образы бойцов и гражданских лиц. В Волгоградской области с мая по декабрь текущего года проанализируют заявки ресурсоснабжающих организаций на корректировку тарифов на будущий год. К 1 мая уже подано 345 заявок, в том числе от регулируемых компаний, таких как концессии теплоснабжения, «Лукойл», «Волгограднефтепереработка» и «Россети Юг». При расчете тарифа специалисты изучают затраты, отчетность программ организации, а также учитывают внешние факторы, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации и изменения в законодательстве. Цель работы – найти компромисс между интересами жителей и поставщиков. Курс валюты на сегодня доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек. С вами была Дарья Колоцина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Инженеры звукозаписи до сих пор спорят, что громче перфоратор в соседней квартире в 8 утра или же дроп в новой работе Хьюджа Лесольта. К счастью, второй вариант хотя бы музыкальный. Трек с неубиваемым сэмплом «Бам-бам» только что. И это способ понять, что вечеринка началась, даже если на часах полдень. Хотя у нас уже не полдень, у нас уже чуть побольше на часик. Но, тем не менее, работать надо, друзья мои. Понедельник, 8 июня на календаре. Ну и чтобы, так скажем, скрасить вот эту самую понедельничную работу, для этого и существует наша шикарная композиция «Елка». С работой проще. Также появится диджей рекап Софи группы «The Giants All Night» и на закусочку «Алла Кахалит» с новинкой «Dive Into Me» через буквально пару минут. Ну и не стоит забывать про повтор рубрики «Встречка» в 13.15.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама. Выгодно и экономно. Рядом с домом мне удобно. Все продукты просто класс. Будем рады видеть вас. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
3: Деревянные дома и дачи под ключ. Строим круглый год. Офис продаж, торговый комплекс Германа Титова, 43. Телефон 8-927-505-17-32. 8-927-505-17-32.
4: 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
6: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM.
7: Спонсор ООО «Альфа-Дент».
8: Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бриньковского приглашает всех за здоровой красотой вашей улыбки. Имплантация, виниры, гнатология и ортодонтия на высоком уровне. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Команда профессионалов ждет вас. Улица Рокоссовского, бизнес-центр Волгоград-Сити. 8 800 201 7406. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует северный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до +27, ночью до +

0: спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Волжском.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: Подскажите по поводу «Аутлендера» третьего, второе поколение. Вот приобрел вариатор, смотрю, датчик старения масла по нолям, масло чистое, ничем не пахнет. Стоит его менять или нет? И вообще, что по машине скажете?
4: Сейчас какой пробег на нем?
3: 170.
4: Он рестовый? Какого года машина?
3: 18-й.
4: Понятно. Ну, значит, рестайлинговый. Значит, что касается вообще Outlander'а. Самая популярная тема — это двушки. Конечно, она всегда и пользовалась там, среди людей, которые ценили более-менее нормальный вместимый багажник и более-менее приятную динамику. Там была еще и версия трехлитровая до этого. Она мне тоже очень нравилась. Но там был большой перерасход. И 2 литра-то как бы многовато расходует. Но бояться вот этой связки двухлитрового мотора с вариатором я бы не стал. Я знаю машины, которые отъездили и больше 300 тысяч километров спокойненько себе и даже в дорестайлинговом варианте. Что касается конкретно масла, если вы хотите быть уверенным, что у вас, допустим, машина правильно отсчитывает там те же самые моточасы, километры и так далее, как только вы купили, я бы, наверное, посоветовал, и как бы я поступил, я бы поменял все жидкости в круг, и с этого момента начал бы отсчет. Учитывая, что и возраст все-таки и приличный, и пробег уже достаточно серьезный, я бы все равно, во-первых, регламентные показатели делил пополам, хуже не будет, будет только лучше, только денег потратится больше. То есть, если у вас прописано там раз в 15 тысяч заезжать на ТО, я бы заезжал раз в сезон, ну, это примерно 7-7,5 с моей ездой получается. Если прописано, допустим, раз в 60 менять жидкости в коробках еще где-то, я бы 100% делил пополам. Почему? Потому что, к сожалению, в наших условиях либо от перегрева, либо от переохлаждения эти жидкости все равно теряют свои свойства быстрее. Ну и на изношенных элементах это сказывается быстрее тоже. Потому что все равно возраст у механизма возьмет свое рано или поздно. А так вы хотя бы продлите жизнь, да? Но тут есть нюанс. Надо советоваться с сервисменами, конкретно с теми или иными службами, которые будут заниматься этими работами, есть ли возможность это сделать менее болезненно. Ну, то есть, там, допустим, частичная замена для каких-то коробок рекомендована. Где-то есть специальное оборудование, чтобы полностью поменять, чтобы не было потери давления, чтобы не было каких-то нюансов, связанных с дальнейшей эксплуатацией автомобиля и дальнейшим выходом из строя каких-то узлов. Если сейчас вы все проверили, все в порядке, допустим, жидкости светлые, это еще не значит, что она не изнашивается и у нее сохраняются все те же свойства. Цвет не дает полные характеристики. Мы же не можем с вами химанализ провести. Поэтому, опять же говорю, для своей уверенности я бы делал, купил новую машину, либо вторичную, тем более, и с этого момента начал отчет своей замене жидкости всех. Да, можно хоть самому там ставить печати, какие-то там километражи себе отмечать и так далее.
5: Подскажите мне, пожалуйста, по автомобилю китайского бренда FAV Bisturn D50.
4: Значит, если мы рассматриваем автомобиль себе как автомобиль на каждый день, то пробежный транспорт именно вот такого уровня, он, к сожалению, не выкатает, может быть, того большого количества пробега, но зато он очень дешев по сравнению со многими другими. Что если вот смотреть на машины, например, там какой-нибудь 12-го, 13-го, 14-го года, их цена чуть выше 500 000 рублей, а пробеги вполне себе адекватны. Но качество автомобиля именно вот этого периода у меня вызывало много вопросов. Это, во-первых, слабо мощные двигатели. Это, во-вторых, отсутствие управления, комфорта. Это такой гость из прошлого 25-30-летней давности. Как альтернатива отечественному автомобилю, пожалуйста. Есть такие варианты, и бастюрные, они одни из самых ходовых на вторичном рынке. Туда же еще и автомобили Хайма, туда же и Лифаны многие относят. Но по качеству, конечно, ощущение такое, что ты сел в тележку из прошлого. И это сильно бьет по мозгам.
5: Понятно. Ну, а я такой слышал, что двигатель от Volkswagen стоит первого поколения, а кузов и шасси на базе Mazda 6.
4: Ну, многие производства из Китая того времени, это были либо совместные проекты, там, те запчасти, либо те узлы, либо те технологии, которые с конвейеров основных сошли, они забирали себе, на базе них, собственно, и развивались. Поэтому, если мы хотим получить вот именно такого возраста автомобиль, наверное, да, это интересно. Но сразу говорю, несмотря на то, что там Volkswagen-овский мотор стоит, по факту, кузова маздовские, которые, ну, можно прочитать даже внешне, но возраст, обработка металла и, к сожалению, мощностные характеристики, ну, не соответствуют реалиям фактической действительности. В это придется просто, ну, закрыть глаза и понимать. Ты купил бюджетный китайский автомобиль, который собран из разных сборных деталей, которые в свое время просто перешли либо по наследству, либо были куплены. Ну, ничего удивительного нет, каждый по-своему строил автопром. Компания ФАВ не исключение. Многие компании, там, те же ГАК, Черри и так далее, тоже такими вещами пользовались всегда. Единственное, я вам накидал еще несколько вариантов тех же китайцев, ну, которые тоже могут быть интересными для вас конкретно. Благодарю за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка.
1: Реклама.
2: И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой Хавейл Джолион в автосалоне Хавейл Каскад Авто в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.
6: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-Курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-Курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 73 30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: электронной музыке есть негласный закон. Если добавить живую гитару, трек сразу станет летним. Dub Dog The Roof Time этот закон прекрасно знает, поэтому под ударную секцию и бас, акустические приборы, которые вот имитируют расслабленность. Но ритм-секция не дает окончательно растечься. Получается борьба такая, знаете, левое ухо слышит пляжную вечеринку, а правое — метроном продюсера, который все время подгоняет: давай быстрее. Но нам тоже хочется, чтобы это все быстрее закончилось. Я имею в виду рабочая неделя, которая только что началась, и быстрее бы наступила в пятницу. Поэтому подгоняем. Холи-моли, talk to you later. Прям по курсу. А еще Джихоп и Мигель, Sweet Dreams.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и
2: Фрага. Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722, код города 8442.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк». Оферта.
6: Агат. Покупай выгодно.
7: Волжский. Встречай! С 19 июня по 5 июля у ТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
8: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
9: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
10: Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
11: Ах, Аконыч.
12: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: «Разбить сердце медведю» – задачка, мне кажется, не из простых. Но той, которая поется в данной композиции, все-таки, видимо, это удалось. Логика подсказывает, сейчас будет грустно, медленно, фортепиано по клавишам слезы роняет. Но Богдан Медведь взял эту логику и выкинул в окно. Получается, не разбитое сердце, а разбитое об колено пультом управления эмоция. Итог – грусть, под которую хочется бить посуду, а не грустить. Broken Heart называется композиция, но впереди у нас Avalon Rockston с треком Vertigo, а еще Ray Dalton All We Got. Не пропусти.
1: Реклама. Приходи работать на Волжский трубный завод.

Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности.

0: FM. Спонсор конкурса ИП «Соболев Матвей Сергеевич». Компания «Озеленение 34».
1: «Озеленение 34». Проектирование и монтаж систем автополива от ведущих производителей. Важно не только вырастить, но и сохранить растения в красивом и здоровом виде. Обращайтесь к профессионалам. «Озеленение 34».
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время.
1: 14 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
1: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колоцина. В эфире новости. Рособранадзор ответил на обращение граждан по поводу якобы некорректных заданий в ЕГЭ по литературе и русскому языку. Обращение передано Федеральному институту педагогических изменений. В Рособранадзоре отметили, что при обработке результатов двух экзаменов на федеральном уровне будут дополнительно проанализированы ответы участников на указанные задания и статистика их выполнения. Если наличие проблем подтвердится, будут приняты необходимые решения, которые позволят защитить права и интересы выпускников. Как пишет ТАСС, российские компании адаптировались к изменению логистики из-за конфликта на Ближнем Востоке и продолжают поставки продукции пока в регион. Об этом заявила министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут. По ее словам, в текущем году российский экспорт в страны Ближнего Востока растет на 15% в стоимости выражения и почти на треть в физическом. Министр подчеркнула, что при необходимости Россия готова и дальше расширять поставки. Глава Минсельхоза отметила, что Россия остается надежным поставщиком не только зерна, но и растительных масел, мясомолочной продукции, рыбы, кондитерских изделий, детского питания и других товаров. Волгоградская область вошла в число 4 субъектов Российской Федерации, кто получит субсидии для комплексного развития городского электротранспорта. Регионы выделили более 500 000 000 рублей. Как пишет РИА Новости, эти средства направят на обновление трамвайных путей и благоустройство прилегающих территорий, а также на закупку нового подвижного состава трамваев и электробусов. Работы будут проходить в рамках федерального проекта развития общественного транспорта, нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Росавиация в 5 часов 54 минуты по московскому времени сегодня, 8 июня, сняла ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда, которые вводились ночью в целях безопасности. Согласно данным справочной аэропорта, на данный момент задерживается один рейс из Москвы. Вместо 9 часов 10 минут самолет авиакомпании «Победа» из Шереметьево ожидается в 10:35 по московскому времени. Остальные рейсы выполняются по расписанию. Напомним, беспилотная опасность действовала в Волгоградской области всю ночь до 5 часов 46 минут. Как сообщают в оборонно-спортивном лагере «Авангард», у участников игры «Зорница 2.0» юноармейцев, кадетов, поисковиков, спортсменов, детей участников СВО и всех ребят есть шанс бесплатно посетить уникальный лагерь. На смену с 10 по 23 июня приглашаются волгоградцы в добор в возрасте от 14 до 17 лет. Участников ждут занятия по снайпингу и тактической медицине, пилотированию БС, огневой и тактической подготовке, лазертаг и военно-спортивные игры, отмечают организаторы. Подать заявку необходимо на сайте «Авангарда» лагерь-авангард34.рф. Курс валюты на сегодня: доллар 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек. С вами была Дарья Колоцина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
5: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

Название отправляет нас прямиком в Грейсленд, поместье Элвиса Пресли. Ожидаешь рок-н-ролл, жирный баритон и, может быть, гипсового тигра на стене. В реальности же Yearbooks выдают нам стерильный хаос, драм-машину без единого живого удара и синтезаторный пэд, который гладит по голове, вместо того, чтобы бить по ушам. Это Грейсленд, из которого, мне кажется, вынесли всю мебель, покрасили стены в белый и сделали коворкинг. Элвис бы не сдержался. Понедельник, 8 июня, друзья мои, на календаре новый музыкальный час впереди. Давай смотреть, что там. Крэш Адамс подарит нам новое сердце. Композиция под названием New Heart. Чуть ранее здесь Кендрик Ламар и СиЗе с треком Лютер. Ну и прямо сейчас Брукси Энн расскажет о том, что надо деньги получать за вот просто так. Pay to Exist.

0: Реклама. Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
1: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM. Спонсор конкурса ИП Карев Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
2: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22-01-77.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует северный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до +27, ночью до +16.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191.
3: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наштучкадом.рф.

Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-Курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-Курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 73 30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: За окном плюс 27, а кондиционер сломался еще в прошлом году. Такие моменты, кажется, что мир сошел с ума и хочется просто лечь на пол и смотреть в потолок. Но у Two Colors на этот счет есть лекарство свое. Немцы взяли, значит, самую депрессивную песню 80-х, добавили бас-бочку, выкинули тоску и вернули обратно то, что получилось. Теперь от этого безумного мира сводит олдскулы Mad World в середине часа. Ну, а у нас олдскулы, возможно, еще и в финале часа сведет, но до него пока мы еще не добрались. А вот до Маккензи Аромбо уж точно. Underwater на горизонте. А еще группа «Моя Мишель» сразу после паузы на «Малиновой луне».
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так. Реклама.
2: Пустил в жизнь металл, и сразу началось все вязаться. И фундамент, и забор. Арматура и профильная труба в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
3: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5. Твое время.
2: 15 часов.
3: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова 20.
5: Информационный конвейер.
6: Здравствуйте. Российские туристы теряют интерес к поездкам в Крым. Количество гостиничных бронирований в конце мая и начале июня сократилось уже на треть. В это же время Севастополь потерял 40% по сравнению с туристическими показателями прошлого года. Число отмен отдыха на полуострове выросло вдвое, пишет «Коммерсант». В контексте резкого снижения продаж Крым выпал из числа 10 самых популярных туристических направлений России. Одной из причин снижения спроса на Крым среди путешественников в туристической отрасли называют топливный кризис на полуострове. В Главном управлении МВД по Волгоградской области сменился руководитель. Как пишет «Высота 102», генерал-майор полиции Дмитрий Свинов спустя год после назначения покинул свой пост. Временно исполнять обязанности руководителя Волгоградского полицейского главка будет полковник Константин Кремнев. Работу в Главном управлении МВД по Волгоградской области он начал в ноябре прошлого года в должности замначальника начальника полиции. До Волгоградской области Константин Кремнев был заместителем начальника Главного управления МВД по Курганской области. Лето возвращается в Волгоград после нескольких дождливых и прохладных дней. По прогнозу Волгоградского гидрометцентра, сегодня по области без существенных осадков, днем порывы ветра до 12 метров в секунду и плюс 22, плюс 27. В отдельные районы 30-градусная жара придет уже сегодня. В Волгограде днем обещают плюс 26, плюс 28 без дождей. По данным предварительных прогнозов синоптиков, в течение ближайшей недели дневная температура воздуха регулярно будет превышать отметку в плюс 30 градусов. В России чаще всего подделывают автозапчасти, спортивную одежду и обувь, а также косметику, бытовую химию, алкоголь и ноутбуки со смартфонами. Ведомости ссылаются на данные, которые озвучила глава АКОРД Станислав Богданов. Примерно половина контрафакта продавцами реализуется на все еще живых барахолках и рыночных площадках. От 3 до 40% подделок находят своих обладателей через маркетплейсы. Остальное распродают через соцсети и небольшие магазины. Эксперты в области HR рассказали о новых трендах для резюме соискателей. По словам специалистов, формулировки о стрессоустойчивости и многозадачности окончательно устарели. Не гарантируют успех и яркие фразы вроде «ноль панических атак за год». Многозадачности работодатели предпочитают концентрацию на решении проблемы. Что касается личных качеств, то коммуникабельность и стрессоустойчивость трансформировались в запрос на эмпатию и адаптивность, пишет «Газета.ру». Официальный доллар 73.47, евро 85.56.
5: Информационный конвейер. Реклама.
7: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: позиции «Феникс», знаете, вообще нет ни капли печали. Это не история «Я страдал, но и сильный». Эта история меня достала, и теперь будет хуже всем, вот кто рядом. Герой данного трека не просит помощи и не ждет аплодисментов. Вот он просто перестает объяснять и начинает действовать. Португальцы поют про огонь, но огонь там не очищающий, а тот, который разводят, когда слова кончились. Мощное начало для нового музыкального часа, и он совершенно таким и будет. Дэвид Гетта и Алесса, Never Going Home Tonight, первые 30 минут. Чуть ранее Фрэнк Монтана и Максиби, Ever Since You Left Me. Ну а на закусочку Кэллен Харрис и Джази с новиночкой Satisfy. Еще раз всем привет и отличного понедельника.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама. Привет, соседка. А вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
3: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
4: Ну что опять за рок-концерт в машине?
5: Да просто Мурзик сильно нервничает.
4: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
5: Мурзик, это же просто песня какая-то.
4: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует северный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до +27, ночью до +20.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама. Доброго дня! Вам желает ООО «Руссоль-Курорт» санаторий-профилакторий «Баскунчак».
2: ООО «Руссоль-Курорт» санаторий «Баскунчак» объявляет старт сезона с выгодой 25%. Насладитесь в полной мере дарами природы в экологической зоне на берегу Соленого озера. Сроки акции уточняйте по телефону 8 800 222 73 30.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: отдельная деталь. Альбом, куда вошла композиция «Taste», называется «Short and Sweet», то есть «Коротко и сладко». Многие решили, что это про рост Сабрины. Напомню, 5 футов, если что. 5 футов — это 1.5 метра, в простонародье полторашка. Но она лично объяснила, нет, это вообще-то про отношения. Самые короткие романы в жизни повлияли на нее сильнее всего. И вот песня «Taste» как раз про такого бывшего. Новую девушку предупреждаю честно, все, что тебе в нем нравится, шутки, там, повадки и прочее, это не его, это взято на прокат. А авторские права не истекли. То есть угроза мирового масштаба налицо. Bruno Mars, продолжение часа «I Just Might», а также «Медуза» и «Генри Камомайл» «Don't Wanna Go Home».
1: Волгоград? Волгоград? Волгоград и так.
2: Реклама.
3: Не жди отпуска. Аквапарк «Акватория» — это летний отдых для всей семьи. Детские и взрослые горки, волновой бассейн, река со сплавом, уникальные гидромассажи, водные аттракционы, анимация и многое другое. Каждый день с 10 до 20 часов. Санаторная 26.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите.

0: курьезы, сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

Главный вопрос песни: при чем тут религия? Биберекса объясняет прямо: это не про Бога, это про момент на танцполе, когда бас бьет в грудь, и вдруг становится понятно. Вот оно, спасение. Никаких обетов, никаких заповедей, только неоновые огни и отсутствие желания уходить. Забавно, что первый раз она услышала оригинал «Инсомния» от своего дяди, который пытался стать диджеем. Ключевое слово «пытался». То есть путь от родственника с пластинками до легального использования самого охраняемого сэмпла в электронике занял ровно одну карьеру. Святое, ничего не подел. Ну а мы движемся далее. Мод на горизонте с треком «Намек на нас». Ну а прямо сейчас Каулин «Moonlight». Понеслась.

0: 101.5. Твое время 16 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. Минздрав хочет наделить государственный фонд «Круг добра» новой функцией. Организации планируют поручить сбор и анализ информации о результатах лечения детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. Если по данным, которые поступят из медицинских организаций, выяснится, что тот или иной препарат малоэффективен для отдельных категорий детей, то лекарство вполне может быть исключено из перечня закупаемых фондом. Такой механизм, по оценкам экспертов, поможет максимально эффективно использовать выделяемое финансирование, пишет газета «Коммерсант». Выпускники в Волгоградской области сегодня пишут второй обязательный ЕГЭ по математике. Сегодня тестирование сдает более 9500 11-классников. На территории Волгоградской области ЕГЭ продолжает принимать 71 пункт тестирования. Экзамен проходит по двум уровням, базовому и профильному. В этом году профильную математику из 9600 выпускников выбрали почти 4500 11-классников. Это самый популярный предмет по выбору среди выпускников в Волгоградской области. Роспотребнадзор в выходные назвал районы с самой грязной водой в системе центрального водоснабжения. Возглавил антирейтинг Светлоярский район с показателем более 9%, которые не соответствуют показателям. Далее идут Даниловские и Среднеахтубинские районы. Волгоград на 8-й строчке, пропустив вперед Среднеахтубинские и Калачевские районы. В областном центре нормативу не соответствуют 3% проб водопроводной воды, пишет блокнот «Волгоград». Заболеваемость гриппом в России по итогам прошлого года оказалась в 3 раза выше, чем в 2024-м. Показатель заболеваемости не только вырос, но и оказался в 6 раз больше средних многолетних значений. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Роспотребнадзора. Наибольшие показатели заболеваемости среди детей были в возрастной группе от года до 6 лет. При этом рост показателей в санитарном ведомстве объясняют выросшим количеством обращений к врачам за назначением лечения. Россияне отреагировали на идею ввести 4-дневку на работе. Сторонниками идеи оказались 53% участников опроса, проведенного платформой «Суперджоб». Согласно исследованию, женщины чаще мужчин голосуют за сокращенную рабочую неделю. Дополнительный выходной при введении 4-дневки россияне потратили бы на семью и отдых, так ответил каждый третий. Еще 15% занялись бы самообразованием, 11% домашними делами и столько же нашли бы вторую работу. Официальный доллар на сегодня 73.47, евро 85.56.
3: Информационный конвейер. Реклама.
5: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Первая же строчка Body Talk ставит в тупик биологов. Твой силуэт вечно зеленый. В оригинале Evergreen. А если подумать, это же ужасный комплимент. Вечно зеленые растения — это что у нас? Сосны до елки, да? То есть герой говорит: твоя фигура не меняется в зависимости от сезона, у тебя иголки, ты пахнешь шишками. Видимо, Ли Фарбан решил, что романтика в 20-х выглядит именно так. Еще раз всем здравствуйте, дорогие друзья. Понедельник, 8 июня на календаре. 29 за окном, говорит нам погода, скажем так, но я думаю, что градусники все-таки будут показывать на пару градусов побольше, в районе 31. То есть жаришка, как, собственно, и у нас в эфире. Доминик Файк, первые 30 минут, Бори Долл. Чуть ранее здесь Бенсон Бун, Sorry, I'm Here for Someone Else, и на закусочку отправимся за сотни миль отсюда в Оффенбах, Miles Away.
1: Алексей Карпов на Волгоград ФМ.
2: Реклама.
3: Последние кроссоверы Jetour X70+ по специальной цене в Агат на Ленина. Успейте стать обладателем автомобиля, в котором есть все. Просторный салон, мощный двигатель и комфорт в каждой поездке. А еще 5 лет поддержки и выгода до 610 тысяч рублей. Jetour Агат. Проспект Ленина, 122. Звоните 722-722. Не оферта. Акция действует до 30 июня 2026 года.
4: Агат. Покупай выгодно.
5: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
6: В «Премьер Строй Волгоград» есть все. Даже надежная фанера от мордовского завода «Плайтерра». 60-57-57.
7: «Югдом Плюс». Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Офис продаж. Город Волжский. Улица Александрова, 18А. ТРК «Волгомолл». Телефон 50-26-53. «Югдом Плюс». Каркасно-щитовые дома под ключ.
8: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград ФМ. Спонсор ООО «Альфа-Дент».
9: Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бриньковского приглашает всех за здоровой красотой вашей улыбки. Имплантация, виниры, гнатология и ортодонтия на высоком уровне. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Команда профессионалов ждет вас. Улица Рокоссовского, бизнес-центр Волгоград-Сити. 8 800 201 7406. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Today.
1: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
2: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
3: Завтра в Волгограде ожидается ясная погода, влажность воздуха 36%. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем плюс 28, ночью до плюс 18.
2: Реклама.
4: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191.
3: Специализированный застройщик ТСК. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: История создания этой композиции начинается с провала в коммуникации. Джон Саммит как-то открыл стрим, и чтобы, ну, послушать ремиксы фанатов. Пошел куда-то, вернулся через некоторое время, а чат у него орет: «Ты засветил название песен!» Он ответил: «О боже, я и правда слил трек-лист. Это мой первый и последний стрим». Никто не сделал эти скриншот, да? Сделали. Поэтому Shades of Blue — это еще и про цвет, который приобретает лицо диджея, когда понимает, интернет не забывает абсолютно ничего. Особенно если сам артист пошел по, ну, куда-то в самый ответственный момент. Ну, а мы летим далее. Ларин Warning Signs, а также в Индии Чой Мод в продолжении часа. Шаде.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Шаде.
2: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
3: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
4: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
5: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову в программе «Встречка» по будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
6: Спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «КВЛ Каскад Авто» в Волжском.
7: И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой «КВЛ Джолион» в автосалоне «КВЛ Каскад Авто» в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52-62-44.

0: Любопытный факт про эту песню. Писали ее в локдаун, то есть человек сидел в четырех стенах и придумывал трек о том, как сбежать из четырех стен. Темп 122 удара в минуту, достаточно, чтобы сердце забилось быстрее, но недостаточно, чтобы, так скажем, убежать далеко. Так что побег получился аккуратный, с правом на возвращение до полуночи. А у вашего ведущего, то есть у меня, тоже побег, друзья мои, из этого кресла до завтра, до вторника. Микрофон выключаю, наушники вешаю на гвоздь. Ну, а завтра, вторник, новая порция фактов, песен и подозрительного юмора. Так что всем шикарное настроение. Обнял, приподнял. Пока-пока.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
1: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, в Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
3: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
4: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
5: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Ты серьезно? Все потратил?
7: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 10 июня. 43-55-13.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Твое время. 17 часов. Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
1: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
2: Информационный конвейер.
3: Здравствуйте. В Крыму приостановлено движение пригородных поездов. При этом автобусное сообщение функционирует в полном объеме. Автобусы запустили вместо отмененных электричек, заявили в Минтрансе республики. В ночь на понедельник в Крыму было приостановлено движение пассажирских поездов дальнего следования. В результате атаки украинского БПЛА был поврежден локомотив поезда «Москва-Симферополь». Погиб помощник машиниста, сам машинист ранен, пассажиры не пострадали, их эвакуировали на автобусах. 8 июня Волгоград столкнулся с массовой эвакуацией медучреждений. По словам горожан, эвакуация затронула, в частности, 4-ю поликлинику, больницу номер 25, 16-ю поликлинику в Красноармейском районе, 30-ю поликлинику на Ангарской, стоматологию номер 9. В облздраве пояснили, что в понедельник участились случаи получения ложных сообщений о минировании. Все указанные анонимами адреса были тщательно проверены, ничего опасного не обнаружено. Медучреждения оперативно вернулись к штатной работе. Жители региона просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Ситуация находится под контролем, пишет «Комсомолка». Губернатор Андрей Бочаров провел совещание по итогам Петербургского экономического форума. В Питере Волгоградская область представила ключевые инвестиционные проекты. Состоялись встречи с представителями федеральных органов власти, бизнеса, финансовых организаций, зарубежных делегаций. Подписанные на форуме соглашения должны способствовать реализации задач развития региона. Профильным структурам губернатор поручил определить сроки исполнения договоренностей, назначить ответственных и при необходимости внести изменения в действующие программы. До конца месяца итоги Петербургского форума для Волгоградской области рассмотрят на заседании Совета по инвестициям и экономическому развитию, пишут новости Волгограда. 50-метровое колесо обозрения запустили в выходные в Красноармейском районе Волгограда. Аттракцион зимой перевезли из Центрального парка. Первый запуск «Красного солнца» в будущем парке на бульваре Энгельса состоялся в субботу. Аттракцион будет проходить тесты в условиях разной нагрузки. В том числе каждую кабинку испытают с максимальным весом 400 килограммов. Тем не менее, открыть «Красное солнце» для посетителей обещали в ближайшее время. Территорию парка, где разместили аттракцион, будут благоустраивать. Сборы фильма «Майкл» про Майкла Джексона, по данным на 8 июня, 12-й день проката в России, превысили 700 миллионов рублей. Лента остается лидером чартов, обгоняя боевик «Закулисье реальности» и отечественные картины. Тем временем общие сборы фильма о жизни поп-короля превысили уже 900 миллионов долларов. «Майкл» приближается к тому, чтобы стать самой кассовой музыкальной биографической лентой. Пока первое место занимает «Богемская рапсодия» про Фредди Меркьюри. Доллар 73.47, евро 85.56.
2: Информационный конвейер. Реклама.
4: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз-два-три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52 92 92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Эдди Свимс с композицией «Mr. Know It All» только что звучал для нас и для нашего классного настроения. Ну и с этой композицией все, мы с вами врываемся в этот вечерний эфир. В студии я, Виктория Сафникова, вместе с вами, да, начиная вот эту рабочую неделю, только точнее как, да, вечера после рабочих дней, когда ты хочешь уже все, поскорее выключить телефон, убрать все сообщения, убрать все звонки и просто уходить в минутку отдыха, наслаждения и спокойствия, потому что, да, выходные как-то проходят быстро, незаметно, ты приходишь в понедельник и думаешь, снова надо что-то делать, но потом ничего, да, немножечко, пару кружечек чая с коллегами, пару новых новостей, пару новых сплетен и уже как-то, ну, чуть-чуть повеселее, да, работать. Но особенно, если вы уже пишете, да, какие-нибудь заявления на отпуска, покупаете какие-нибудь билеты, делаете какие-нибудь брони, то тоже настроение явно становится лучше, потому что начинается, да, отчитывание тех самых моментов до отдыха. Ну и обязательно, да, будем слушать с вами музыку, которая тоже помогает нам заряжаться на прекрасное настроение. Впереди нас как раз ждут Леони, Имран, BTS и через пару минут Дипло и Адриан Нуна с композицией «Two Steppin'», поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101,5.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30.
3: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722. Код города 8442.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк». Не оферта.
5: «Агат». Покупай выгодно.
6: Строите дом, делаете ремонт, заливаете опалубку. Березовая фанера от мордовского производителя Плайтерра. Ваш надежный помощник. Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
7: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85. 8-961-086-23-85.
8: Выгодно и экономно. Рядом с домом мне удобно. Все продукты просто класс. Будем рады видеть вас. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
9: Где купить обои в Волгограде?
10: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
11: Обойная сила ждет всех за покупками.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается ясная погода, влажность воздуха 36%. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем плюс 28, ночью до плюс 18.

0: Two Colors, Крис де Саранди и Сафри Ду с композицией Head Above Water только что для нас не просто звучали, да, они как будто бы знают, что мы сегодня с вами будем обсуждать вообще на этой неделе, да, какая у нас тема. И если вдруг вы пропустили этот момент, то теперь каждую неделю у нас есть с вами какая-то одна тема, и каждый день мы какой-то такой аспект из этой темы обсуждаем. И вот на прошлой неделе мы, кстати, говорили про приметы, и мы с вами что обещали? Что активным нашим слушателям, которые будут писать комментарии, да, будут как-то с нами вообще вступать в диалог, вот что-то, да, проявлять какую-то активность, они будут получать прекрасные подарки. И вот, значит, у нас есть уже один прекрасный слушатель, который получает за прошлую неделю подарок, Светлана Соловьева, которая написала комментарий, да, про приметы под нашим постом, рассказала тут про то, когда ты встречаешь мужчину, про то, значит, когда ты торопишься и транспорт не едет, и про ключи. Конечно же, да, есть разные моменты. Вот она поделилась своим сводом, который явно работает уже на практике, она подтвердила. Вот обязательно, Светлана, напишите нам личные сообщения, да, Волгоград FM 101.5 ВКонтакте, и мы с вами свяжемся и расскажем, как забрать этот прекрасный подарок. Вот, ну и вообще, в целом, если вы хотите получать подарки, то обязательно, да, вы можете писать нам в личные мессенджеры, да, в разные, в Телеграмы, в Максы и так далее. А можете в ВК прям под постом писать комментарии, потому что тогда и другие люди смогут к вам подключиться, и вы еще больше активности сможете, да, проявить, и тогда больше шансов получить подарки. На этой неделе мы обсуждаем с вами отдых, и сегодня говорим мы про горы или море. Вот если вдруг вы еще не написали никакого комментария, то обязательно сейчас, пока вы слушаете музыку, поделитесь своим мнением, да, и обязательно я это все прочитаю и озвучу. Так, ну а впереди мы с вами сейчас послушаем, значит, как раз-таки прекрасные композиции, которые должны вас вдохновить. Будут играть Tame Impala и Дженни, Альфа и Ману Чао, через пару минут Cartoon, Кристиан Джарви и Китти Флорентин с композицией On the Break of Dawn, поэтому не переключайтесь.
1: 101.5 Волгоград FM. Реклама.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль 977-377.
4: Авангард спецодежда Волгоград. Качественная спецодежда, спецобувь и средства индивидуальной защиты. Соблюдение стандартов и ГОСТов при производстве. Оптовая и розничная продажа. Авангард спецодежда Волгоград. Думаем о безопасности. Волжский, проспект Ленина 232А, ТЦ «Малина», второй этаж.
5: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
6: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
7: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
6: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
7: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
6: Подробности по телефону +7 84 42 722 722, проспект Ленина 122, проезд Тайшетский 2.
8: Агат. Продавай выгодно.
9: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
10: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
11: Спонсор конкурса ИП «Карев» Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
12: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть СПА-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 220177.
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Ваня Дмитриенко и композиция «Ртуть» только что звучали для нас и для нашего хорошего настроения. И значит, мы с вами уже врываемся в обсуждение нашей сегодняшней темы «Горы или море». И здесь я бы на самом деле даже так, если прям вот совсем, ну, немножечко, не знаю, так категоричной побыть, я бы прям поразделяла даже, да? Не то чтобы самих людей, но их состояние, да, когда они выбирают тот или иной вид. Вот когда горы выбирают, это люди явно в своей прям активной фазе, им очень нравится ходить. Еще бы так, чтобы побольше, побольше, немножечко экскурсий пеших, потом еще куда-нибудь самим пройти и так далее. Они очень любят, да, какую-то вот такую деятельность, чтобы вечером приходить, и ноги просто отваливались. А еще они иногда очень общительные, а иногда супер закрытые. И они поэтому и уходят, да, в такие немножечко уединенные места. И это люди очень часто в состоянии находятся в таком целеустремленном. Прям вот чуть ли не сейчас на вершину я заберусь. Вот, но это правда такое своеобразное состояние, и это очень иногда классное состояние и может сильно помогать. Оно, а люди, когда выбирают море, это явно не находится в фазе, когда «не трогайте меня никто, я убираю телефон как можно дальше, и вообще я самый ленивый овощ на этой планете, и вообще я хочу лежать, только лежать, и в перерывах иногда купаться и вкусно кушать». Вот, но это тоже же неплохо. И в эту фазу явно ты думаешь, там, как классно я сейчас выгляжу, как я сейчас подзагорю, вернусь, и вот восстановлюсь, и вообще и то, и прекрасно. И они тоже могут быть как и общительными, так и быть в такой немножечко закрытой фазе. Достаточно выбрать просто, да, уединенный пляж, какую-нибудь уединенную деревушку и так далее. И так далее можно вообще поехать в то место, где ты не знаешь языка, не знаю твоего, и ты вообще ни с кем не разговариваешь. Но могут быть свои трудности, конечно. Вот, поэтому в целом, ну, и понятное дело, что в разный момент жизни, да, у тебя разная усталость, и ты выбираешь разный отдых, потому что иногда достаточно просто поменять деятельность, а иногда нужно прям вообще никакой деятельности не иметь. Вот, и очень интересно вообще, что думаете вы, какой отдых чаще выбираете вы, и какой, например, отдых вам больше помогает там, или еще что-то, какой в приоритете. Потому что, правда, это очень такое все индивидуальное. Ну, я знаю точно, что вам понравится, а понравится вам наша музыка, и впереди будет играть Swedish House Mafia, Can't Stay Tight, Filos London, и через пару минут Том Грегори с композицией Glow in the Dark, поэтому не переключайтесь.
1: 101.5. Знаем, что любишь.
2: Волгоград FM. Реклама.
3: Привет, соседка. А вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
5: 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
6: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности.
7: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Пельмени домашние всего 299 рублей за килограмм. Экономия более 150 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.

0: свое время. 18 часов.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. ФСБ и Следственный комитет сообщили о задержании участников сообщества, которое финансировало нелегальное казино. По данным силовиков, задержаны 24 человека, еще 8 объявлены в розыск. Следствие установило, что члены преступного сообщества обеспечивали незаконный прием ставок для участия в азартных играх, проводимых в онлайн-казино. Уголовные дела заведены по статьям об организации преступного сообщества, незаконной организации азартных игр и неправомерном обороте средств платежей. Волгоградские силовики провели массовые рейды по проверке мигрантов. Проверки проходили на полях Городищенского, Дубовского, Среднеохтубинского районов, сообщили в пресс-службе областного управления МВД. Оперативники полиции и ФСБ выявили 2 нелегалов. Они находились на территории страны незаконно, их поместили в центр временного содержания. Еще 28 мигрантов не имели разрешения на работу. На граждан России, которые сдали жилье иностранцам, нарушающим миграционное законодательство, составили протоколы. В отношении работодателя нелегалов проводится проверка. Такие рейды в разгар сезона в регионе будут продолжены. 2 человека погибли на водоемах Волгоградской области за минувшую неделю, сообщил начальник отдела безопасности на водных объектах регионального МЧС Виктор Староверов. По его словам, в минувшие выходные спасатели извлекли из водоемов тела утонувших мужчин в Среднеохтубинском и Суровикинском районах. Личности погибших установлены. Это местные жители 53-го и 64-го годов рождения. Обстоятельства трагедии уточняются. Заболеваемость гриппом в России по итогам 2025 года оказалась в 3 раза выше, чем в 2024, и в 6 раз больше средних многолетних значений, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Роспотребнадзора. Наибольшие показатели заболеваемости среди детей были в возрастной группе от 1 до 6 лет. При этом рост показателей в санитарном ведомстве объяснили ростом количества обращений к врачам за назначением лечения. Забег с флагами пройдет в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда в День России. Дистанция составит 1 километр. Всего будет 3 категории участников праздничного забега. Дети до 11 лет, дети от 12 до 17 лет и взрослые, начиная с 18 лет. 6 участников, которые придут на финиш первыми в каждой категории, получат грамоты и подарки. Стартовые номерки будут выдавать, начиная с 10 утра. Для участия необходимо пройти регистрацию. Участие бесплатное для всех желающих. Но есть условие иметь при себе флаг России, сообщает Волгоград ТРВ. Доллар 73.47, евро 85.56.
3: Информационный конвейер. Реклама.
5: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43 00 20.

0: Стелс, композиция «California Nights» только что звучали для нас и для нашего классного настроения. И с этой композицией мы с вами уже ворвались в этот седьмой час в студии. Все так же я, Виктория Сотникова. И вместе с вами я очень рада возвращаться после выходных и проводить этот вечер здесь. Особенно я надеюсь, что вы там улыбаетесь, чувствуете себя прекрасно, несмотря на то, что да, новая рабочая неделя снова началась. Ну а когда она не начиналась снова? Ну а когда мы ее не проходили и не проживали? Поэтому все, я уверена, я будет нормально. Погода, тем более по градусам, выправляется. Единственное, там какие-то что-то дождики нам грозят опять на кучу дней. Но я надеюсь, что все будет нормально. И самое главное, что вы будете вообще на коне всю эту неделю. И все будет прекрасно. Тема у нас тоже с вами очень интересная. Поэтому очень жду всех ваших сообщений, разных комментариев и так далее. Тем более, кто-то из вас потом получит классный подарок. Так, ну а мы сейчас, да, прервемся, чтобы послушать нашу прекрасную музыку. И впереди что же будет ждать? Я надеюсь, что наш плейлист просто вам впечатляет каждый раз по-новому. Так, ну а сейчас Леди Гага, Ролих, Андрей Вискит и через пару минут Big X of the Plug и Post Malone с композицией Cold, поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM
2: 101.5. Реклама.
3: Последние кроссоверы G-Tour X70+, по специальной цене, в Агат на Ленина. Успейте стать обладателем автомобиля, в котором есть все. Просторный салон, мощный двигатель и комфорт в каждой поездке. А еще 5 лет поддержки и выгода до 610 тысяч рублей. G-Tour Агат, проспект Ленина, 122. Звоните 722-722. Не оферта, акция действует до 30 июня 2026 года.
4: Агат. Покупай выгодно.
5: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
6: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
7: Не жди отпуска. Аквапарк Акватория – это летний отдых для всей семьи. Детские и взрослые горки, волновой бассейн, река со сплавом, уникальные гидромассажи, водные аттракционы, анимация и многое другое. Каждый день с 10 до 20 часов. Санаторная, 26.
8: Где купить обои в Волгограде?
9: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский, 91А, Иштеменко, 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
10: Обойная сила ждет всех за покупками.
11: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды АНО ПОО, Московский международный колледж цифровых технологий, Академия ТОП.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается ясная погода, влажность воздуха 36%. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем плюс 28, ночью до плюс 18.
1: Реклама.
3: Внимание, выпускники 9 классов и старшеклассники! Открыт набор в Волжский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий. Направление – программирование и дизайн. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. Записывайтесь на собеседование. Волжский, улица Мира, 33. Телефон 204-842.

0: Гороскоп на раз-два.
1: Спонсор ООО «Альфа-Дент». Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бреньковского.
2: Овны, достичь успеха можно, хоть и не без труда. Будьте готовы к тому, что не все пойдет так, как было задумано. Тельцы, придется смириться с потерями. Сегодня у вас могут возникнуть трудности в отношениях с деловыми партнерами. Близнецы, приходится признать, что вы переоценили свои силы и потому попали в сложную ситуацию. Раки, очень хочется с кем-нибудь бороться, но подходящего соперника не наблюдается. Львы, эмоциональный фон дня нестабилен, поэтому ваше настроение часто меняется. Девы, сегодня вам будет непросто, могут возникать серьезные разногласия на работе, и дома вы не проявляете той гибкости, которую ждут от вас окружающие. Весы, позже вы будете говорить о событиях этого дня с оправданной гордостью. Скорпионы, этот день очень благоприятен, воспользуйтесь этим, чтобы реализовать свои замыслы и воплотить в жизнь смелые планы. Стрельцы, день связан с ростом жизненного тонуса, многие представители знака почувствуют прилив энергии. Козероги, общаться, обсуждать важные вопросы в этот день очень приятно и гораздо меньше удовольствия доставляет работа, даже самая несложная. Водолеи, этот день отличается благоприятным эмоциональным фоном, в любой обстановке вы чувствуете себя комфортно. И рыбы, преобладает влияние позитивных тенденций, особенно сильным будет оно в сфере личных отношений. А это был гороскоп на завтра на Волгоград FM.
0: Реклама.
3: Авторская клиника высокоэстетической стоматологии доктора Бреньковского приглашает всех за здоровой красотой вашей улыбки. Имплантация, виниры, гнатология и ортодонтия на высоком уровне. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Команда профессионалов ждет вас. Улица Рокоссовского, бизнес-центр Волгоград-Сити. 8 800 201 74 06. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама. Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191.
2: Специализированный застройщик ТСК. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: композиции No Broke Boys только что звучали для нас. Ну а мы возвращаемся с вами, да, к обсуждению нашей темы сегодняшней — горы или море. И, ну, нельзя, да, не упомянуть различные недостатки. Вот, например, горы, да, всегда это что? Ну, это нужна акклиматизация. Особенно, если там долго находиться. У кого-то давление, у кого-то еще что-то. Очень многим тяжело, на самом деле, правда, это все дается. Потом, а также где-то инфраструктура менее развита. И это действительно такой отдых, где надо прям ходить очень много. В идеале иной раз даже иметь личный транспорт какой-то свой, либо ехать организованной группой. Это всегда такая местность, где лучше иметь экскурсовода, ну, то есть прям аккуратными быть. Ну и что еще, да? В особенно, да, каких-то сложных условиях, там в горах свои прям очень такие серьезные риски есть, которые требуют, да, от нас большего внимания, большей осторожности. И вот знание местности, оно всегда играет вот прям ключевую такую роль, которая полностью иной раз может повлиять вообще, да, на вашу сохранность. Ну, а если говорить, да, про море, какие же там есть риски? Ну, в разгар сезона температура бывает очень-очень тоже такой огромной, что длительное пребывание на солнце, иной раз вообще на солнце там лучше не находиться, потому что это и тепловые удары, и ожоги, и так далее. Есть еще, кстати, на море такой прикол, как заболевания различные, инфекционка и так далее. И многие действительно, да, знают, что такое, да, особенно с детьми, когда едешь. Ну, еще, кстати, в море есть всякие, иной раз, водоросли, там, да, животные какие-то, которые могут тебя ужалить, не ужалить, покушать как-то и тоже доставить свои неудобства и тоже составлять какую-то опасность, многие, да, моменты. Ну, и еще что? Значит, курорты такие морские наши, да, в самый сезон, они бывают очень дорогими, очень густо, да, населенными туристами, что там вообще никуда не упасть, ничего-ничего. В общем, везде есть свои минусы, как и везде есть свои плюсы, поэтому нужно, да, каждому выбирать, что ему нравится. Ну и на самом деле еще тоже. Выбрать море – это одно, а выбрать на какое море, да, в какой город поехать и вообще куда, так же, как и горы, да, вообще, смотря куда вы собрались, на какой курорт, и там от этого тоже очень сильно будут зависеть все эти факторы. Вот, ну а самое главное, чтобы вы выбирали то, что вам нравится и доставляет удовольствие. Поэтому, если вдруг вы уже задумались об отпуске, начинайте заранее все правильно планировать. Прям сильно. Лучше все разузнайте, и потом тогда точно вы останетесь довольными. Ну, точно вы останетесь довольными от нашего плейлиста. Здесь сомнений нет никаких. Поэтому я рассказываю, да, что нас ждет впереди. А впереди нас ждет Алек и Калит, Baby Rexha и Faceless. И через пару минут Рехаб и Пеликан с композицией «Лока-Лока». Поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM. Знаем, что любишь.
2: 101,5.
1: Реклама.
3: Нужна фанера для лодок, для прицепов или для опалубки? Влагостойкая фанера Плайтерра в Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
4: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
5: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
6: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
7: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
6: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
7: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
6: Подробно по телефону +7 84 42 722 722. Проспект Ленина 122, проезд Тайшетский 2.
8: Агат, продавай выгодно.
9: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
10: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
9: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.

0: События и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62.

0: правда, с композицией I Can Wait только что играли для нас и для нашего хорошего настроения. Я знаю, что все вы не можете уже дождаться, да, когда можно вот взять дома, вот так вот лечь и отключить буквально свою голову, не думать ни о чем, может быть, посмотреть какой-нибудь сериал, а может быть, просто, да, уставиться в потолок, может быть, уже уснуть. В общем, делать то, что хочется вам, чтобы восстановить свои силы. Ну, а я напоминаю, да, что обязательно следите за нами в наших социальных сетях, обязательно пишите нам комментарии, да, свои, пишите нам сообщения о теме, которую мы обсуждаем. Напоминаю, да, что либо в этот четверг уже, да, в конце, либо, может быть, в следующий понедельник, я еще подумаю, да, посмотрю на вашу активность и обязательно выделю самого, да, самого-самого активного слушателя, и мы подарим ему подарок. Поэтому, да, не думайте, что это все так просто. Нет, разговаривайте с нами, мы любим с вами говорить, и причем очень даже сильно. Так, ну а сейчас будем слушать хорошую музыку, значит, будет играть Pink и Nate Ruz, Marshmello и Portugal The Man, и через пару минут Иманбек и Юната с композицией Heal My Heart, поэтому не переключайтесь, а я с вами прощаюсь и говорю до завтра. Хорошего вам вечера.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101.5.
3: Реклама.

0: «Авангард». Телефон 200-202.
1: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
2: Ну что опять за рок-концерт в машине?
3: Да просто Мурзик сильно нервничает.
2: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
3: Мурзик, это же просто песня какая-то.
2: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции ЛДНР.

0: Спонсор конкурса ИП «Соболев Матвей Сергеевич». Компания «Озеленение 34».
1: Озеленение 34. Рулонные газоны, устойчивые к заморозкам, засухе, избытку влаги и вытаптыванию. Эффектный вид сразу после укладки. Высокое качество дерна и отсутствие сорняков. Обращайтесь к профессионалам. Озеленение 34. Телефон.

0: Твое время. 19:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. Россиянам рекомендовали воздержаться от посещения Израиля с учетом крайней нестабильности военно-политической обстановки в регионе до прояснения ситуации. Такое заявление опубликовано на сайте нашего посольства в Тель-Авиве. Находящимся в Израиле россиянам рекомендуют сохранять спокойствие, бдительность и неукоснительно соблюдать указания израильских властей оставаться вблизи безопасных мест. Сведений о пострадавших от ракетных обстрелов россиянах у наших дипломатов нет. 8 июня Волгоград столкнулся с массовой эвакуацией медучреждений. По словам горожан, эвакуация затронула, в частности, 4-ю поликлинику, больницу номер 25, 16-ю поликлинику в Красноармейском районе, 30-ю поликлинику на Ангарской, стоматологию номер 9. В облздраве пояснили, что в понедельник участились случаи получения ложных сообщений о минировании. Все указанные анонимами адреса были тщательно проверены, ничего опасного не обнаружено. Медучреждения оперативно вернулись к штатной работе. Жители региона просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Ситуация находится под контролем, пишет «Комсомолка». Губернатор Андрей Бочаров провел совещание по итогам Петербургского экономического форума. В Питере Волгоградская область представила ключевые инвестиционные проекты. Состоялись встречи с представителями федеральных органов власти, бизнеса, финансовых организаций, зарубежных делегаций. Подписанные на форуме соглашения должны способствовать реализации задач развития региона. Профильным структурам губернатор поручил определить сроки исполнения договоренностей, назначить ответственных и при необходимости внести изменения в действующие программы. До конца месяца итоги Петербургского форума для Волгоградской области рассмотрят на заседании Совета по инвестициям и экономическому развитию, пишут новости Волгограда. В Госдуме поддержали идею о 12-часовых детсадах, но уточнили, что регионы уже обладают правом самостоятельно принимать решение о продлении работы одной из групп детских садов до 19 или 20 часов. На федеральном уровне принимать закон не нужно, заявила зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. Так она прокомментировала идею замсекретаря Общественной палаты Владислава Гриба. Он предложил официально продлить работу детских садов до 12 часов. По мнению общественника, это необходимо работающим родителям. 50-метровое колесо обозрения запустили в выходные в Красноармейском районе Волгограда. Аттракцион зимой перевезли из Центрального парка. Первый запуск «Красного солнца» в будущем парке на бульваре Энгельса состоялся в субботу. Аттракцион будет проходить тесты в условиях разной нагрузки. В том числе каждую кабинку испытают с максимальным весом 400 килограммов. Тем не менее, открыть «Красное солнце» для посетителей обещали в ближайшее время. Территорию парка, где разместили аттракцион, будут благоустраивать. Доллар 73.47, евро 85.56.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Лечение катаракты по полису ОМС в Центре хирургии глаза – это просто как раз, два, три. Раз – современное оборудование. Два – профессиональные офтальмологи. Три – всего от 42 тысяч рублей. Центр хирургии глаза, улица Базарова, 20, телефон 52-92-92. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Выгодно и экономно. Рядом с домом мне удобно. Все продукты просто класс. Будем рады видеть вас. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
2: 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
3: Где купить обои в Волгограде?
4: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский, 91А, Иштеменко, 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
5: Обойная сила ждет всех за покупками.
6: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722, код города 8442.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк». Оферта.
8: Агат. Покупай выгодно.
9: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград FM.
1: Завтра в Волгограде ожидается ясная погода, влажность воздуха 36%, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, температура воздуха днем +28, ночью до +18.

0: спонсор программы «Встречка» ООО «Каскад Авто Волга». Автосалон «ХВЛ Каскад Авто» в Орском.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: Подскажите по поводу «Аутлендера» третьего, второе поколение. Вот приобрел, вариатор смотрю, датчик старения масла по нолям, масло чистое, ничем не пахнет. Стоит его менять или нет? И вообще, что по машине скажете?
4: Сейчас какой пробег на нем?
3: 170.
4: Он рестовый? Какого года машина?
3: 18-й.
4: Понятно. Ну, значит, рестайлинговый. Значит, что касается вообще Outlander'а. Самая популярная тема — это двушки. Конечно, она всегда и пользовалась там, среди людей, которые ценили более-менее нормальный вместимый багажник и более-менее приятную динамику. Там была еще и версия трехлитровая до этого. Она мне тоже очень нравилась. Но там был большой перерасход. И 2 литра-то как бы многовато расходует. Но бояться вот этой связки двухлитрового мотора с вариатором я бы не стал. Я знаю машины, которые отъездили и больше 300 тысяч километров спокойненько себе даже в дорестайлинговом варианте. Что касается конкретно масла, если вы хотите быть уверенным, что у вас, допустим, машина правильно отсчитывает там те же самые моточасы, километры и так далее, как только вы купили, я бы, наверное, посоветовал, и как бы я поступил, я бы поменял все жидкости в круг, и с этого момента начал бы отсчет. Учитывая, что и возраст все-таки и приличный, и пробег уже достаточно серьезный, я бы все равно, во-первых, регламентные показатели делил пополам, хуже не будет, будет только лучше, только денег потратится больше. То есть, если у вас прописано там раз в 15 тысяч заезжать на ТО, я бы заезжал раз в сезон, ну, это примерно 7-7,5 с моей ездой получается. Если прописано, допустим, раз в 60 менять жидкости в коробках еще где-то, я бы 100% делил пополам. Почему? Потому что, к сожалению, в наших условиях либо от перегрева, либо от переохлаждения эти жидкости все равно теряют свои свойства быстрее. Ну и на изношенных элементах это сказывается быстрее тоже. Потому что все равно возраст у механизма возьмет свое рано или поздно. А так вы хотя бы продлите жизнь, да? Но тут есть нюанс. Надо советоваться с сервисменами, конкретно с теми или иными службами, которые будут заниматься этими работами, есть ли возможность это сделать менее болезненно? Ну, то есть, там, допустим, частичная замена для каких-то коробок рекомендована. Где-то есть специальное оборудование, чтобы полностью поменять, чтобы не было потери давления, чтобы не было каких-то нюансов, связанных с дальнейшей эксплуатацией автомобиля и дальнейшим выходом из строя каких-то узлов. Если сейчас вы все проверили, все в порядке, допустим, жидкости светлые, это еще не значит, что она не изнашивается и у нее сохраняются все те же свойства. Цвет не дает полной характеристики. Мы же не можем с вами химанализ провести. Поэтому, опять же говорю, для своей уверенности я бы делал, купил новую машину, либо вторичную тем более, и с этого момента начал отчет своей замене жидкости всех. Да, можно хоть самому там ставить печати, какие-то там километражи себе отмечать и так далее.
5: Подскажите мне, пожалуйста, по автомобилю китайского бренда FAV Bisturn D50.
4: Значит, если мы рассматриваем автомобиль себе как автомобиль на каждый день, то пробежный транспорт именно вот такого уровня, он, к сожалению, не выкатает, может быть, того большого количества пробега, но зато он очень дешев по сравнению со многими другими. Что если вот смотреть на машины, например, там какой-нибудь 12-го, 13-го, 14-го года, их цена чуть выше 500 000 рублей, а пробеги вполне себе адекватны. Но качество автомобиля именно вот этого периода у меня вызывало много вопросов. Это, во-первых, слабо мощные двигатели. Это, во-вторых, отсутствие управления, комфорта. Это такой гость из прошлого 25-30-летней давности. Как альтернатива отечественному автомобилю, пожалуйста. Есть такие варианты, и бастюрные, они одни из самых ходовых на вторичном рынке. Туда же еще и автомобили Хайма, туда же и Лифаны многие относят. Но по качеству, конечно, ощущение такое, что ты сел в тележку из прошлого. И это сильно бьет по мозгам.
5: Понятно. Ну, а я такой слышал, что двигатель от Volkswagen стоит первого поколения, а кузов и шасси на базе Mazda 6.
4: Ну, многие производства из Китая того времени, это были либо совместные проекты, там, те запчасти, либо те узлы, либо те технологии, которые с конвейеров основных сошли, они забирали себе, на базе них, собственно, и развивались. Поэтому, если мы хотим получить вот именно такого возраста автомобиль, наверное, да, это интересно. Но сразу говорю, несмотря на то, что он там Volkswagen-овский мотор стоит, по факту, кузова маздовские, которые можно прочитать даже внешне, но возраст, обработка металла и, к сожалению, мощностные характеристики, ну, не соответствуют реалиям фактической действительности. В это придется просто, ну, закрыть глаза и понимать. Ты купил бюджетный китайский автомобиль, который собран из разных сборных деталей, которые в свое время просто перешли либо по наследству, либо были куплены. Ну, ничего удивительного нет, каждый по-своему строил автопром. Компания ФАВ не исключение. Многие компании, там, те же ГАК, Черри и так далее, тоже такими вещами пользовались всегда. Единственное, я вам накидал еще несколько вариантов тех же китайцев, ну, которые тоже могут быть интересными для вас конкретно. Благодарю за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка.
1: Реклама.
2: И наш слушатель выигрывает шанс на идеальное лето. Что для этого нужно? Просто набрать 24-14-03 и забрать свой Хавейл Джолион в автосалоне Хавейл Каскад Авто в Волжском. Цена вопроса от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Запомни, телефон 24-14-03, код города 84-42.
1: Реклама.
6: Доброго вечера. Вам желает ООО «ТПП Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

0: Реклама.
1: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в Поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
2: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
4: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ. Спонсор конкурса ИП «Карев» Дмитрий Викторович. Спа-салон «Твой Тай».
5: Дарите по-настоящему оригинальные подарки. СПА-программа в исполнении профессиональных мастеров из Бали и Таиланда. Сеть спа-салонов «Твой Тай». Улица Землянского, 1. Телефон 22-01-77.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Реклама.
1: Ты серьезно? Все потратил?
2: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 10 июня. 43-55-13.
3: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Филе форели слабосоленое весовое всего 228 рублей за 100 грамм. Покупайте выгодно. Ваш царь-продукт ждет вас.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешеходов.

0: спонсор конкурса ИП «Соболев Матвей Сергеевич». Компания «Озеленение 34».
1: «Озеленение 34». Проектирование и монтаж систем автополива от ведущих производителей. Важно не только вырастить, но и сохранить растения в красивом и здоровом виде. Обращайтесь к профессионалам. «Озеленение 34».
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ».

0: Твое время.
1: 20 часов.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Волгоград FM 101.5. Up with it.

0: Твое время. 4:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: 101.5. Знаем, что любишь. Волгоград FM.
1: Твое время. 1 час.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 2 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 3 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.